0: Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3 и сэкономь на ремонте.
1: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
2: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
3: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УКРН 118-246-875-90.
5: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
6: Застройщик ООС «Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптово-розничной сети «Водолей».
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти? Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
6: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» – это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
7: 15 минут и все?
8: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте хирургия-глаза.рф.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО Медстандарт.
10: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
2: Алло, алло.
3: Доброе утро. Александр, такой вопрос. Скажите ваше мнение. Возможен, допустим, я знаю, что коробка ДСГ, да, то есть как бы робот, она как бы адаптируется, обучается. А на такой машине, как Subaru Impreza, вариатор как-то подстраивается, или он как есть, так и есть? По манеру вождения.
2: Слушайте, я скажу так, конкретно по этой модели не скажу, в мозгах не разбирался, но обычно нет, смысл ему какой подстраиваться, у него совсем другой принцип работы. То есть по факту у вариатора и пауста в переключении нет, потому что переключения как такового нет, он ползает туда-сюда. Но что касается роботизированных коробок, кстати, далеко не все коробки вообще обучаемые. Например, роботы, которые ставились на 1.8 Vesta SV Cross. Необучаемая тема, по факту, это просто механика без педали сцепления. Роботы на Хондах, вот у меня был Civic с роботизированной коробкой, тоже учился слабо, и надо было минут 10 его гонять вручную, чтобы он запомнил хоть что-то. Такая же тема была на изитрониках, это у Апелей. А вот Десги, гитраковские коробки, ну и вообще двухсцепленчатые с мозгами более-менее современными, учатся быстро. А вариатору ему и учиться-то особо не надо. Он просто расходует еще много бензина. Так что здесь, наверное, кто прав, тот говорил, скорее всего, о том, что его не надо обучать.
3: Спасибо большое.
4: Алло.
5: Здравствуйте. У меня такой вопрос. 20 августа 21 года. 4 года отъездил без проблем. А сейчас такая проблема. Рвет тросики переключения передач. Поставили первый китайский, потом поставили родной за 40 копейками. А потом уже поставили балутный родной в хорошем состоянии. Рвет и все. То есть у меня третий комплект, как минимум, поменянный. И причину не могут на, как бы, официалы, двое официалов в городе Красноярске разбирались. Ему вот рвет и все. Говорят, вторая машина всего во все в городе с такой проблемой. Больше они не сталкивались. Ну, как бы, что говорить, офигеть не бывает. Может, кто-то где-нибудь что-нибудь не скрипит, не задевает, не депланировано, ничего не надо. Зацепить-то не надо.
2: Вопрос-то как бы к тому, как с этим дальше жить или что с этим делать вообще в принципе?
5: Каким бензином лучше избегать классы?
2: Еще раз, плохо очень слышно. Что лучше?
5: Каким бензином лучше сбегать Ларгус?
2: Слушайте, я бы заправлял 92-м, сохранял чеки. Ну, смысл какой его заливать 95-м, 98-м? Ну, не вижу абсолютно никакого.
5: Не, Александр, я имел смелость пошутить. Каким бензином сжигать Ларгус, чтобы лучше горел?
2: А, вот оно что. Это, знаешь, это как шутки из разряда, он поедет 200 километров в час, да, когда сбросит его со скалы, тогда поедет. Ну, в общем, я, честно говоря, не знаю, тоже не сталкивался с такой проблемой. Я считаю, что если, в данном случае надо юристов еще подключить, может быть, они вам помогут как этот вопрос урегулировать. Есть два варианта решения проблемы. Первый, они будут ковыряться всю жизнь, либо там определенно долгое время, и как-то эту проблему устранят, возможно, на этих же двух автомобилях, которые им попадались за всю историю. Либо второй вариант, вы через какие-то там судебные инстанции, юридические споры будете с ними разрешать и, возможно, даже машину обменяете. Но я не знаю конкретно, является ли это претензией к возврату автомобиля. Это уже вопрос открытый. Но с любой точки зрения оставлять этот вопрос я бы не стал. С дилерским центром бы плотно работал, пускай продолжают ковыряться. Другого выхода нет. Ну что, так и дальше ли ездить?
5: Да, я прекрасно понимаю. Только есть один нюанс. Автомобиль служебный, он очень много ездит по дорогам, и чем больше он стоит, тем теряет деньги. Ну, грубо говоря.
2: Я понимаю.
5: Да. Ну, что поделать?
2: Понял. Будем вас. Ну, что делать?
5: Слезы счастья вытирать.
2: Благодарю. Ну, надеюсь, слез будет. Справитесь по-быстрому. Благодарю за звонок. А вас, друзья, благодарю за внимание. Кстати, в конце хотел добавить. Меня тут поправили. У меня в Красноярске есть люди, которые периодически пишут, что все-таки вариаторы обучаются, но после ремонтных процедур. Ну, то есть там через скан приборы. Если мы говорим про бытовое обучение, когда в рукопашку их учат, нет, бесполезно. Дальше мы будем уже завтра общаться. Спасибо за внимание сейчас. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Все, кто завел, не забывайте смотреть на дорогу.

0: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
2: Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
4: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар.
5: Сайт 24santechmarket.rf.
6: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
7: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.

Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8 923 359 99 09.

Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.

0: экономь на топливе. Подробности по телефону 271-94-30. 271-94-30. Автоэко.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В МЧС уточнили, новый свод правил для парковок не вводит запрет для владельцев электромобилей. Ограничения касаются только проектирования и строительства новых стоянок и не затрагивают уже действующие объекты. На открытых парковках требования к электромобилям также не вводятся. Об этом пишет Борус. Красноярская семья не смогла продать квартиру из-за ограничений, наложенных военкоматом. При подготовке сделки выяснилось, что 22-летний сын владельцев не встал на воинский учет, и Росреестр отказал в регистрации перехода права собственности. Это уже второй такой случай в практике риэлтора. Молодой человек после этого сходил в военкомат и встал на учет. Такие ограничения действуют с 23 года в соответствии с поправками в закон о воинской обязанности. Об этом пишут НГС-24. Красноярские роддома закроют на ежегодный ремонт и санобработку. На это время беременных будут направлять в другие акушерские стационары. Об этом пишут новости ТВК. В Дивногорске заметили медведя на городских улицах. В пабликах сообщают, что зверя видели в конце прошлой недели у гидроэнергетического техникума. В мэрии подтвердили, что медведь действительно заходил в город, но уже ушел. Полиция, Росгвардия и охотоведы находятся в режиме повышенной готовности, пишет «Проспект Мира». В семействе бронзовых сусликов Красноярска пополнение. У детского дома-лицея имени Савмена установили композицию из 4 фигур – суслика-педагога и 3 малышей. Подарок сделал меценат Хазрет Савмен. Имена новым обитателям придумают ученики. Посмотреть на скульптуры может любой желающий. Для этого нужно позвонить в домофон и сказать слово «суслики». Об этом сообщает НГС-24. И о валюте. Доллар 71.55, евро 86.25. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Вторник, 2 июня, в нашем городе ясно и без осадков. Ветер от 3 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11. Днем плюс 21, плюс 23 градуса.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 8 утра в Красноярске. Всем доброе утро.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Боначива.
4: Здоровеньки, булы.
7: Саламатсва.
4: Бонжур.
7: Привет, хай.
5: Привет, салют.
7: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Всем доброе утро. 8.02 в Красноярске. Сева Бельмасов вместе с вами. Завтрак чемпионов. Ну и какая же хорошая погода. Прямо сейчас в Красноярске плюс 15, днем будет 24. Ну представьте себе, все, что нужно было, нужно в самое время доставать. Да, именно шорты, юбки. И это чудесно. Чудесно, что в Сибири у нас такая погода. Что сегодня еще, помимо вот такой вот погоды, нас будет радовать? День запуска бумажных змеев и самолетиков. Как давно вы это делали вообще? В принципе, запускали бумажного змея или самолетик? Мне кажется, давненько, да? Можно исправиться и прямо из офиса пустить это чудо. Да, главное, чтобы аккуратно это никуда не прилетело далеко. Также день лысых мужчин. Но, мне кажется, этот праздник точно посвящается и Нагиеву, и Стэтхэму, и Скала Джонсу. Вот всем бруталам, ребята. Всем салют. Да, также сегодня день здорового питания. Почему нет? Вообще классно, классно. Тем более, что... Тем более, что у нас 2 июня. Я решил перепроверить все-таки. И вторник. Понимаете, да, вообще какая магия? То, что месяц начинается вместе с вторника, да, вот так вот интересно достаточно мэчится это все. Можно ли это говорить слово, не знаю. Да, ну и помимо всего, если вы решили присмотреть машину из Азии, почему бы и нет, да? Сегодня тоже может быть такой день. Ждали этот вариант, вот он прямо сейчас. Информация на правах рекламы. Слушайте внимательно, сейчас на рынке полно посредников, которых, ну, может быть опасно переводить деньги. Обращайтесь в «Империя Авто». У них офис в Китае, они сами отбирают машины без ДТП и, главное, полная безопасность. Работа только по договору и через кассу. Никаких переводов на карту непонятным агентам. «Империя Авто», 8-903-922-7777. Офис на Бытаевской, 2. Ну а дальше можно подвигаться немножко под Maroon 5 и Кристина Агилера. Подвигаться прям как Джаггер, Мик Джаггер.
2: «Завтрак чемпионов».

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
4: Сосед Петрович третий год строит баню, а вы уже через 10 дней будете париться в своей.
5: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
6: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
7: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
10: Пора

0: 45. Ульяновский 4D.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» — больше, чем сантехника.

0: На топливе. Подробности по телефону 271-94-30. 271-94-30. Автоэко.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярский фэн. 8:14 в Красноярске. Ну что, продолжаем мы дальше. Дальше продолжаем это лето встречать. И, в общем-то, такая новость. 500 Андреев спели песню «Привет, Андрей» Ирины Аллегровой. Парни с одинаковым именем собрались в питерском баре после продолжительного общения в чате только для своих. В общем, Андреи сплотились и приехали на сходку из разных городов и даже стран. Представляете, мне впервые захотелось стать Андреем. Ну ладно, возможно, когда пели «Катюши», я бы не проще, чтобы и «Катюша» тоже спели у нас где-то в эфире. Абсолютно точно, помните, да, собирались 100 «Катюш». Наш, кстати, красноярец Костя Алексеев это делал. Также Сереги собирались в баре и попили пиво. Да, такая новость, резонанс достаточно большой вызвала. Тоже Сережа Язев это все сделал. Достаточно круто, вот когда вот так вот объединяются все с одним именем. Ну, а я напомню, меня-то зовут Всеволод, поэтому давайте, может быть, парочку наберем на Красноярск. А пока что Сия вместе с песней «Шендалин». Вот прямо сейчас. Вот, да.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
4: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
5: Надежность и комфорт. Лео Бани Сибири. 258-20-80.
6: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337. 18+.
7: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
8: Акция действует до ее отмены. ИП «Корнев Денис Валерьевич». Агрониф 307-246-822-6090.
9: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
10: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
11: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
12: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
13: Без возрастных ограничений.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: машине.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: Итак, сейчас разберем, что же происходит на дорогах Красноярска. 4 балла от Яндекс. И на правом берегу у нас сразу же несколько ДТП. По улице Мичурина в обе стороны ДТП, поэтому достаточно трудное движение. Также улица Волгоградская не обошлась без дорожно-транспортного происшествия. Улица Крайняя также вместе с ним. И, в общем-то, еще красноярские рабочие в начале своего образования. Да, вот тут у нас тоже небольшая пробка из-за ДТП. Так, переместимся мы на Александра Матросова, 60 лет октября, Симафорную и Свердловскую. Тут на пересечении этих улиц у нас достаточно затруднено движение. Надеюсь, что когда-нибудь все-таки его отрегулируют. Краснодарская, проспект Металлургов стоит в сторону центра, вплоть до Кристалл-арены, но хотя бы не до Зенита. И есть у нас еще затруднения по улицам Авиаторов в сторону Октябрьского моста. Хотя бы в одну сторону. Так, помимо всего, Высотная на пересечении со Свободным проспектом также затруднена пробкой. 4 балла от Яндекс. Всем удачи на дорогах.
0: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: just wanna dive.
1: С вашего позволения расскажу о спонсоре часа на Красноярском ФМ ОСЗ «Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский». Приглашаем в шоу-рум.
2: Реклама.
3: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
4: Уютный дом 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8 923 359 99 09.

0: Снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Теви Молочник, Ирландский герой и Мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
1: ФБС-блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
2: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
3: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
2: Ну что же, наша любимая рубрика «Встречка» прямо сейчас. Мы на связи с Александром Морозовым, поэтому вы можете дозваниваться 320-0600, задавать ему автомобильные вопросы. И не только. Саш, доброе утро.
3: Да, доброе утро, друзья. Сейчас будем обсуждать конкретные машины. Если есть желание обсудить какую-то модель, может быть, рассказать свое мнение, мы с удовольствием примем и ваш рассказ.
2: Уже
3: поэтому
2: есть.
3: Звоните 320-0600. Есть звонок?
2: Да.
3: Давай Александр, в эфир тогда.
4: Добрый. Добрый день.
3: Да, приветствую.
4: Александр, хотел бы вот спросить. Chevrolet Malibu 2021 год, 1.3 турбо на вариаторе.
3: Ну, это машины, которые я сейчас часто у нас вижу в качестве автомобилей такси. Да, это машина, которая вызывает интерес, она же красивенькая получилась, да, она и при этом еще и более-менее норм, но вот этот 1.3 вызывает вопросики, да? И
4: ну да,
3: если раньше...
4: трехцилиндровый двигатель.
3: Вот, я почему и говорю, что он вопросики вызывает, надолго ли, как говорится. Ну, вот разговаривал я с одним из таксистов, который меня как раз вез, с вопросом именно о том, что у него, по-моему, рестовая машина. Еще и как, говорю, у вас там живет она. А он мне такой, типа, да все, хоккей, главное, расходует немного, по городу вообще хватает. Единственное, я хочу сказать, вот лично мое ощущение, что три цилиндра, ну и как бы в принципе по инженерии, оно не совсем надежно, так как хотелось бы. Именно поэтому многие производители, там те же львешники, от трех цилиндров потихонечку уходили на некоторых моделях. Но здесь вариант, я думаю, какой. Либо вы смотрите, там что-то были 1.8, чтобы не переплачивать за лишние лошади, либо уже смотрите с двушкой, но в последней генерации с моторами в 233 лошадиных силы, там тоже большой налог, чуть выше расход. Вариантов сильно как бы вот не разгуляться. Ну, хотя бы 3, там 4 типа есть. То есть можно посмотреть разные. Если у вас бюджета не хватает, то придется мириться с вот этой штукой. А там уже по статистике, глядя, не самая приятная, может быть, картина, но хотя бы нормальная машина для города получилась. Я скажу так, больные места какие? Чаще всего вот то, что мы смотрели статистически. Либо уже с цилиндрами вопросы. Это зависит от предыдущего владельца. Это надо промониторить в момент покупки. Ну и там своя специфика в обслуживании. Тоже такая тема щепетильная. Поэтому бояться не надо. Если мы берем на срок 1.5-2 года, почему бы и нет?
4: Да, в принципе-то она уже взята как бы. Ну, предыдущий владелец вот это кореец. Она машина с кореец.
3: Ну, в принципе, если вы проверили все и у вас...
4: Первое впечатление, достаточно интересная машина, и, ну, как бы, покупкой доволен. Едет она, и за городом едет она, я скажу, что на тапочек нажать она подрывает нормально. Единственное, там...
3: Ну, это надо просто сравнить, просто у них были там, допустим, двухлитровые моторы по 250 коней, вот там-то она едет, так едет. Но я,
4: понятно,
3: опять же говорю, все зависит... Ну да, все зависит от ваших как бы возможностей, да, она не проходная сейчас, ее не привести вот так. Но при этом, если вы проверили все, вот прямо удостоверили, что с вашей машиной все в порядке, уже эксплуатируете, ну и что, тогда вперед из песни и радуйтесь.
4: Нет, нюансы, конечно, были. Пришла зимой, скажем так, что первый нюанс, это поездка была на расстоянии там 200 километров и в 30 градусов. Она, походу, турбина хватанула холодненького воздуха и просто в аварию ушла. Ну, постоянно.
3: Ну да, такое тоже бывает. Они еще остывают по ходу движения. Они еще любят остывать на ходу прямо.
4: Да что говорите?
3: Я говорю, остывать любят на ходу прямо эти машины. Так что с этим придется мириться.
4: Ну да. Ну а так, да, по салону нареканий нет, нафаршировано, то есть там круиз, адаптивный круиз, там парковки все это есть у нее.
3: Ну самое главное, что нравится. Спасибо большое за рассказ и удачи в эксплуатации. Удачи, да, спасибо. Следующий звонок еще успеем принять. 3-2-0-600 это наш номер телефона. Вы можете дозвониться в прямой эфир, задать вопрос, либо высказаться. Если хочется что-то вдогонку нашим разговорам сказать, да тоже, пожалуйста, мы ваше мнение с удовольствием выслушаем. Да, главное, звонок. Оставайтесь на связи. Кто уже дозвонился? Алло.
5: Здравствуйте, Елена.
3: Здрасте, Елена, слушаю вас.
5: Ниссан Урана, 15-й год, объем 3,5, расход 16 литров. Это нормально?
3: Нормально.
5: Я брала
3: было. Для такого объема вполне себе. А что, он как-то резко вырос или что? Или вы только начали владеть этим автомобилем?
5: 4 года я им владею. Когда брала, было 9, сейчас 15.
3: Ну, то есть он увеличился за это время. Два есть фактора, которые влияют напрямую на расход. Самое основное – это изменение стиля вождения. Если вы его не меняли, то есть не начали как-то энергичнее водить, чаще нажимать на педаль газа от светофора до светофора. То есть вот здесь надо учитывать следующее. Топливная воздушная система. Если ошибок никаких не возникло, можно чекнуть, что происходит с топливной системой. По воздуху, скорее всего, сразу бы выпала ошибка. А вот что там конкретно льет и почему такой расход большой, вот тут надо задаться вопросом. Бывает такое, что со временем, конечно, и топливное оборудование изнашивается, и уже какие-то там настройки, допустим, можно проверить, чекнуть, все ли в порядке. Заехать в любом случае придется, потому что машина уже достаточно взрослая. Но бояться этого не надо. Да, расход вполне адекватный в зависимости от того, как мы водим. То есть, если бы я смотрел на свое вождение, для меня там 13-15 литров, это нормально на объеме
5: 3,5. Ага. А еще подскажите, пожалуйста, вот у меня иногда так бывает, что мы, допустим, еду, да, показывает бензин, да, километраж, допустим, 277, потом какое-то время показывает там 250, потом 280. Это датчик, да, какой-то навернулся?
3: Ну, я бы не сказал, что он навернулся. Зависит от того, как мы смотрим в прогрессии расход. Но нет, расход не всегда бывает.
5: Я еду спокойненько, машина не резвая, она такая достаточно пенсионерская.
3: Ну, я бы не сказал, что она прям пенсионерская. Значит, смотрите, если прыгает у вас показатель одометра, сколько у вас осталось до заправки, можно, конечно, чекнуть, как работает вообще топливная система, включая насос. Датчики все, соответственно, тоже прочитываются. Можно даже попробовать, если есть такое оборудование в сервисной станции, чекнуть их работу в относительном заводских значений регламенте. Если что-то, какие-то расхождения есть, то может быть. Но чаще всего у меня, вот, например, был в опыте такое, когда расход во время моей дальней поездки меняется, бывает так, что, допустим, я стою, он показывает, там, что мне осталось 250 километров. Начинаю двигаться, соответственно, там часть уже топлива не так расходуется, то есть как бы стоял я все равно в движении, соответственно, показывает другое уже расстояние. А вот как себя ведет датчик, и если у вас есть к нему подозрение, и эти значения как-то слишком подозрительно быстро меняются, тогда, конечно, на диагностику едем, смотрим. Вообще подобные машины надо чекать раз в полгода так между нами.
5: Понятно. Все, спасибо огромное. Хорошего дня.
3: Привет, спасибо и вам, удачи. Да, благодарю, друзья, за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
7: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Первые вакцины против ВПЧ поступили в Красноярский край. На региональный склад доставили 1895 доз вакцины против вируса папилломы человека. В ближайшее время препарат распределят по медицинским учреждениям края. Об этом сообщил депутат Заксобрания Илья Зайцев. Цитата. «Одновременно с поставкой вакцины идет подготовка медицинских работников. Напомню, в ноябре прошлого года стало известно, что вакцинацию от ВПЧ для девочек профинансируют в Красноярском крае. А выделение средств на вакцину от вируса папилломы человека сообщил губернатор Михаил Катюков. Ее планируют ставить девочкам от 9 до 12 лет с отягощенным анамнезом». С 1 июня россияне начали получать судебные повестки и документы на госуслугах. Верховный суд сообщил, что новый порядок вступил в силу накануне. Теперь уведомления будут приходить автоматически. По словам председателя Верховного суда Игоря Краснова, это позволит гражданам знать о процессах, в которые они вовлечены, и оперативно получать документы. Ранее для этого требовалось отдельное разрешение в личном кабинете. Об этом сообщают «Осторожно новости». Краском и СИБ-СПАС провели штабную тренировку. Учения внештатных газоспасателей компании «Краском» и бойцов профессионального аварийно-спасательного формирования «СИБ-СПАС» прошли в водозаборном сооружении острова Посадный. По легенде, из-за точечной коррозии контейнера произошла утечка хлора, который по санитарным нормам используется для обеззараживания воды. Цель спасателей – быстро отреагировать и грамотно устранить условную аварию. Участники учебно-тренировочного занятия успешно справились с поставленной задачей. Как прокомментировал генеральный директор «Краском» Олег Гончаров, такие учения позволяют оттачивать координацию между службами предприятия и профессиональным спасательным формированием. Помощник президента Владимир Мединский призвал усилить госконтроль над российским кинематографом на всех этапах – от идеи до съемок. По его мнению, в отрасли много государственных денег, но мало рыночных инструментов, а в результате – груда посредственных фильмов. Мединский напомнил о советской цензуре, которая не пропускала в прокат халтуру, и заявил – снял барахло – переделывай. Об этом пишет «Борус». Сквер «Серебряный» в Октябрьском районе Красноярска благоустроят почти за 130 миллионов рублей. Там появится памп-трек, обновленная сцена, детские спортивные площадки, шезлонги, уличная библиотека, скамейки с беспроводной зарядкой и световые арки. Также высадят кустарники, цветы и деревья, часть из них в вазонах с подсветкой. Основные работы планируют завершить до 15 ноября, подрядчика выберут в июне. Об этом сообщают НГС-24. И о валюте. Доллар 71.55, евро 86.25. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Информация на правах рекламы.
5: Про здоровье. Устали от очков и линз? В клинике «Медстандарт» доступна современная лазерная коррекция. Это безопасная процедура на оборудовании экспертного класса, который подходит даже при астигматизме и тонкой роговице. Уже на следующий день после операции вы сможете наслаждаться красотой мира без очков. А до конца июня действует специальное предложение. Лазерная коррекция по технологии Femto LASIK за оба глаза 86 тысяч рублей вместо 106 тысяч рублей. Просто пройдите диагностику и запишитесь на операцию в тот же день. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: Ну, не обманул Маликов, действительно, лето на дворе. Сейчас в Красноярске плюс 15, по ощущению, как плюс 21. Днем до плюс 23. Порыва ветра, да практически нету. 5-6 метров в секунду. Всем замечательного дня.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио. Красноярск FM.

0: Красноярске 9 часов и 2 минуты. Доброе утро. Просыпаемся.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: Лидер. ОГРН 118-246-801-59-50. Город Красноярск. Улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки были.
9: Ассаламу ассаламу.
10: Бонжор.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Всем доброе утро, 9.05 в Красноярске, Сева Бельмасов вместе с вами на Красноярск ФМ. И рассказываю для вас интересность. Московский бар будет наливать бесплатное пенное за 12 тысяч шагов. Оу. Но никого ни в коем случае не призываем, конечно же, к пить. Но все-таки интересная достаточно акция, да, потому что помним мы вот эти вот шаги за гиги, да, то есть ты шагал-шагал, и тебе интернет давали. А тут дают тебе такой достаточно интересный изотоник. Ну, в общем, можно будет получить какую-то пинту. Кто сможет доказать, что прошел достаточное количество шагов? Как доказать? По стертым кроссовкам, наверное? Нет. Я думаю, что все-таки в приложении, в каком-либо, да, показать, потому что вот, пожалуйста, ты находил. Ну да, это ЗОЖ, если что, да. Я сегодня напоминаю, что сегодня день здорового питания, потому что все-таки пенная — это лучший изотоник после тренировки. Ну, так, по крайней мере, поговаривают. Вот, друзья, а что же еще может нас немножечко поднять? Так это хорошая музыка и качественное настроение, которое прямо сейчас будет на Красноярск-ФМ. Сделать погромче будет здорово.
2: Завтрак чемпионов.

0: Реклама.
1: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
2: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. «Золотой монетный дом». Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
3: 15 минут и все?
4: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте хирургия-глаза.рф.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
6: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
7: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
8: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на bunker919.ru и получи сертификат. Звони 230-919.
11: ООО «Дивснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
12: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
13: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Всем доброе утро, 9.14 в Красноярске, и Сева Бельмасов вместе с вами завтракает. Вот так вот, завтрак чемпионов в нашей студии. Коттедж на 1100 квадратных метров на участке 1,2 гектара продают в Волгограде. Да, вы думаете, ну что, просто коттедж продают? Ну нет, на самом деле, это рыцарская крепость настоящая. Если вы когда-либо вообще задумывались о том, чтобы приобрести себе такой замок, я думаю, что это ваш вариант. На крепостных стенах есть даже бойницы для лучников. Вообще постройку можно переоборудовать и под базу отдыха, или жить в ней самому и построить какое-то свое мини-государство, да. Интересно, как будешь заезжать, там, наверное, будут кричать «Царь во дворца! Царь во дворца!» Да, недвижимость, кстати, расположена на берегу озера, в окружении красивой природы. Вот, ну, вообще все идеально. И внутри есть еще несколько домов и коттеджей. Достаточно интересно, да, в принципе, сейчас лето, это пора либо покупок, либо построек, поэтому, если собираетесь строить дом, прямо сейчас информация на правах рекламы. Компания «Новый уровень» предлагает не только надежное строительство, но и щедрые подарки. При заказе дома до 50 квадратных метров вы получаете крыльцо, от 50 до 100 водосточную систему, а при строительстве дома свыше 100 квадратов септик в подарок, прозрачная смета и соблюдение сроков по умолчанию. Узнайте подробности на Брянской 142, офис 315 или по телефону 214-14-11. Акция действует до ее отмены. Новый уровень – разумный подход к строительству.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от «Алео».
4: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337. 18+.
6: 24santechmarket.rf объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК-бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
7: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
8: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
9: Без возрастных ограничений.
10: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
11: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: Ну, сейчас самое время узнать, что же происходит на дорогах Красноярска. 5 баллов от Яндекс. И на правом берегу все еще пробка на Красноярском рабочем в пересечении с Чайковского из-за ДТП также. И по этой же причине улица Мичурина в сторону Волжской стоит и кольца. Так, переместимся мы на Александра Матросова, семафорную и 60 лет октября. Пробка только возрастает именно в этом месте, поэтому будьте бдительны, если там будете передвигаться. И еще одно ДТП у нас на улице Авиаторов. Да, не доезжая до Молокова, там придется постоять. Авиаторов, в принципе, в обе стороны у нас очень сильно загружено. Переместившись на Высотную и Свободный проспект, здесь у нас локальные затруднения, но, в принципе, более-менее можно будет пробраться еще к данному часу. Вторая Брянская в сторону Кольца и Майерчика очень затруднена. Прямо сейчас 5 баллов от Яндекс. Всем удачного пути.
2: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Ну а спонсор часа на Красноярск ФМ ОЭЗ. Уютный дом 2009, жилой комплекс Айвазовский приглашает в шоурум. Ну и далее, конечно, после небольшой рекламы, замечательная душевная композиция для всех наших слушателей.
1: Реклама. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. УЭЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
2: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
4: Нужны радиаторы с высокой теплоотдачей? Вам Водолей. Жаркие алюминиевые радиаторы «Калидор» и «Ардента» от итальянского бренда «Фундиталь» по выгодным ценам. «Водолей» – больше, чем сантехника.
5: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
0: 9:36 в Красноярске. Всем доброе утро. Завтрак чемпионов. Сева Бельмасов вместе с вами вещаю для вас. ИИ жестко усилил конкуренцию на рынке труда в России. До аномальных значений в некоторых профессиях. В целом, на каждую позицию приходится вдвое больше кандидатов, чем на год назад. Говорится в исследовании. Наиболее острая конкуренция на рабочие места наблюдается в сфере стратегического консалтинга и управленческого менеджмента. Представляете, да, себе? То есть сейчас кем-то управляет искусственный интеллект. Это первое в России научное исследование, связывающее рост HR и индекса с риском, в общем-то, автоматизации профессии. Достаточно забавно то, что вот сейчас уже на Западе от ИИ отказываются, у нас сейчас это вводят, но я думаю, что ненадолго, потому что действительно огромные траты и многие ошибки допускает вот этот вот искусственный интеллект. Поэтому здесь фраза не работает, да, ну что, мы роботы, мы что, не ошибаемся? Роботы тоже ошибаются, друзья. Поэтому дальше у нас безошибочно, вот и я в том числе, да? Безошибочно классная песня Nickelback. Я думаю, что вам понравится.

0: Реклама.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
2: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексные решения. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgkdefis24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
4: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.

0: Теплый, красивый, балкон ваш станет стильный. Шкафчик в придачу, соседи все заплачут.
1: Да-да-да-да-да-да, в окно!
0: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.
2: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Тевье Молочник, Ирландский герой и Мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
3: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
4: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8 923 359 99 09.

0: экономь на топливе. Подробности по телефону 271-94-30. 271-94-30. Автоэко.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
3: Завтрак чемпиона на Красноярск ФМ. Сева Бельмасов вместе с вами. И знаете, как я сильно люблю сауну? Ну, не представляете. Я иногда в спортзал хожу ради того, чтобы просто посидеть, погреться. И оказывается, не зря. Сауна укрепляет сердце и снижает риск внезапной смерти. Исследование длилось больше 20 лет. И, в общем-то, организм человека воспринимает высокую температуру так же, как и изнурительную физическую тренировку. В бане резко повышается температура тела и пульс. И это заставляет адаптироваться к стрессу. Например, у человека активируются специальные белки и снижается жесткость артерии. После такого сеанса нервная система переходит в режим глубокого расслабления. Но для положительного эффекта нужно посещать баню минимум 4 раза в неделю. У участников эксперимента выявили более низкое артериальное давление и снизили риск развития деменции. Баня лучшая снотворная. Вот в том числе главное в самой бане не засыпать. Да, внутренняя температура тела падает примерно на 1 градус, что запускает процесс засыпания. Для этого сауну лучше ходить за 1-2 часа до сна. Вот, в общем-то, друзья, небольшой вам такой жизненный эксперимент, который вы можете применить совсем скоро, в ближайшие выходные даже.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Счета за воду в России могут вырасти втрое. Для некоторых потребителей плата за холодную воду может рассчитываться с повышающим коэффициентом 3. Об этом рассказал юрист Андрей Моисеев. Нововведение распространяется на собственников бесчетчиков холодной воды, имеющих техническую возможность его установить. Такой же коэффициент будет использоваться, если прибор установлен, но не прошел поверку, а также если владелец жилья более 3 месяцев не передает показания. Об этом пишет газета. За обстановкой в лесах Красноярского края круглосуточно следит 181 видеокамера. Каждое устройство делает оборот 360 градусов до 8 раз в час и фиксирует дым и огонь автоматически на цифровой платформе. Это позволяет круглосуточно мониторить ситуацию в лесах вблизи населенных пунктов и при необходимости передавать ее в ближайшее леспожарное подразделение. За обстановкой также следит 81 беспилотник. Об этом сообщает издание «Наш Красноярский край». В России посчитали, сколько компаний повысили работникам зарплату в 2026 году. Каждая третья компания, а именно 33%, повысила оклад сотрудникам в первой половине этого года. Еще 59% сохранили его на том же уровне, показал опрос. Чаще всего о повышении оклада сообщали специалисты энергетической отрасли – 50%, пищевой промышленности – 48% и телеком-компаний – 46%. В медицине и фармакологии зарплаты выросли у 44% компаний, в сфере электроники – у 39%. В образовании, финансовом секторе, сфере услуг и нефтегазовой отрасли оклады увеличили 36% работодателей. В тяжелом машиностроении повышение зафиксировали 33% компаний. Об этом сообщает РИА. Роспотребнадзор Красноярского края развеял миф о клещах и белой одежде. Специалисты пояснили, клещи не различают цветов, поэтому белая, черная или яркая одежда не влияет на риск укуса. Однако на светлых вещах паразита действительно проще заметить и вовремя убрать. Для прогулок в лесу и на природе лучше выбирать светлую закрытую одежду с плотными манжетами, заправлять брюки в носки и использовать репелленты. Об этом сообщают Горновости. Люди стали меньше разговаривать. Ученые выявили тенденцию. С каждым Новым годом мы произносим на 120 тысяч слов меньше, чем в прошлом. Среднее число произнесенных слов в день упало примерно на 28%, с 16,5 тысяч до почти 12 тысяч, что сопоставимо с целым романом. Пока что исследователи не смогли найти точные причины этого явления. Предполагается, что проблема в смартфонах, переписках и удаленной работе, где люди заменяют слова реакциями, смайликами и стикерами. Об этом сообщает «Лента». И о валюте: доллар 71.55, евро 86.25. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какое небо голубое!
5: Какое небо голубое!
6: Климат-контроль
7: на 96.2 FM.
8: О погоде в городе на Енисее. В Красноярске прямо сейчас плюс 18 градусов, по ощущению как плюс 21. Днем до плюс 23. Порыв ветра 4-6 метров в секунду.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 10:01. Всем доброе утро.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
2: Красноярск FM 96.2.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: 10.04 в Красноярске, и мы прямо сейчас готовы вместе с Сергеем Павловичем Федотовым рассказать вам, что же произойдет в ближайшее время. Кто же вы это такой? Я думаю, что вы уже узнали. Это художественный руководитель театра, заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат премии правительства и лауреат национальной премии «Золотая маска». Сергей Павлович, мы вас сильно рады приветствовать у нас в гостях в нашем городе на Енисее, в Сибири, и, в общем-то, немножко поговорим о том, что же такое и кто же такой театр у моста.
2: Театр у моста – единственный в мире мистический театр. Я его основал в 1988 году, поставил себе цель сделать лучший в мире театр. Вот, 38-й сезон сейчас заканчиваем, и эта цель выполнена. Театру моста, я абсолютно уверен, это признано многими критиками, российскими и зарубежными, что это лучший, один из лучших театров в мире. Ну, я могу абсолютно честно сказать, что великий, гениальный кинорежиссер Мартин Макдонах, мой большой друг, ну, Макдонах, может быть, не знает кто-то, это... Великий кинорежиссер, это лауреат Оскара, его фильмы «Залечь на дно в Брюгге», «Три билборда, штат Миссури, вблизи Эббинга» получили Оскара. И мне повезло, 20 лет назад я, когда ставил спектакль в Праге, увидел его пьесу. Он еще и величайший драматург нашего времени. Он написал всего 8 пьес и признан лучшим драматургом нашего времени в мире. Вот. Ну и я первый в России поставил «Сиротливый Запад». И после этого взорвалась совершенно невероятная театральная бомба. В России все бросились ставить Макдонаха. Более 200 постановок сейчас. Театр у моста провел 5 фестивалей Макдонаха. Ирландская драматургия, куда приезжали театры из 40 стран. И вот театральные критики, режиссеры, все и сам Макдонах признали, что лучшие постановки в мире пьес Макдонаха в театре у моста. Вот, поэтому мы привезли в Красноярск лучшую ирландскую пьесу Синга «Ирландский герой города Запада». Вот ее будем показывать уже скоро, 5 июня. И это действительно бомба. Где бы мы ни показывали наши ирландские спектакли, все говорят, что никто так не может, что мы истинные ирландцы. И действительно, мы ирландцы. Я точно ирландец. Я сделал генетический анализ. Оказывается, у меня есть гены. У меня есть 6% ирландцев. Вот. Ну и, естественно, нельзя... не сказать, что мистика всегда присутствует в театре у моста. Это единственный в мире мистический театр, не может без мистики. Вот. И мы играем ирландского героя 5 июня. И совершенно каким-то мистическим образом в этом спектакле главную роль играет выпускница Красноярского театрального института Алена Хорошая. Играет главную роль, и она будет играть на родине.
0: Ну, дома и родные стены помогают.
2: Да,
0: абсолютно
2: конечно.
0: Точно.
2: Вот. И она действительно, Алена, хорошая фамилия. Вот я до этого ни разу не слышал, что бывают такие хорошие. У вас в Сибири, оказывается, бывают фамилии такие интересные. Вот. И она играет главную роль. И этот спектакль, он был показан, не знаю, в 20 странах мира. На всех фестивалях получает гран-при. И театр у моста – единственный театр в мире, который выезжает репетировать в те страны, где происходит событие. Вот сейчас вот нормального классического спектакля не увидеть нигде. Театр у моста – классический мистический театр. Мы не только классику ставим как классику, но мы еще и досконально изучаем эпоху, драматурга, выезжаем репетировать те страны. И вот Ирландию мы репетировали в Ирландии. Мы трижды выезжали в Дублин, в Гэллоуи. А «Коллегу с острова Нишман», наш спектакль, который получил «Золотую маску», мы репетировали прямо на острове Нишман. И это было потрясающе.
0: Но это полное погружение, получается, актеров.
2: Абсолютно. Мы одели костюмы свои ирландские, купили там костюмы на острове. И одели, и хотели увидеть островитян, с ними поговорить, пообщаться, признают ли они нас за своих. Целый день ходили, никого не встретили. В конце дня вдруг отдельный какой-то домик такой, какой-то странный. Мы заходим, это, кажется, паб. И все островитяне сидят в пабе. Вот. И знакомство произошло. Они очень удивились, когда узнали, что мы русские. Русские среди океана вдруг на остров приезжают. Вот. И мы очень были рады с ними познакомиться. Они тоже обрадовались, при том, что мы не знаем английского, они не знают русского. Вот.
0: И вы поняли друг друга.
2: Мы друг друга поняли. Они угостили нас ирландским кофе. Оказывается, это невероятная вещь. Это полкружки ирландский виски мешается, полкружки ирландский кофе, и все. И это когда выпиваешь кружку ирландского горячего виски, все, забываешь, что было до этого.
0: Да, и не холодно совершенно.
2: Абсолютно.
0: Погода не роляет.
2: Абсолютно, абсолютно. Вот, поэтому вот наш главный ирландский спектакль мы покажем. И я думаю, Красноярский тоже полюбит ирландцев.
0: Абсолютно точно.
2: Ну, нельзя не вспомнить, что ровно год назад театр «У моста» приехал первый раз в Красноярск. Мы привезли свой легендарный спектакль «Ви», который идет уже 37 лет. И это единственный в мире спектакль ужасов, реально. На спектакле зрители кричат, женщины визжат. Мужчины страшно орут от ужаса. Этот эффект уже везде работает, в разных странах. Провезли его, наверное, где-то 40 стран, этот спектакль посетил. Вот. И всегда он вызывает невероятное впечатление. И здесь тоже было самое. Зрители, многие зрители после спектакля подходили и говорили, мы первый раз в жизни такое видим. Действительно, принимали очень тепло. И при том, что очень быстро были раскуплены билеты, хотя мы первый раз приехали, оказывается, в театр «У моста», и до этого уже знали в Красноярске, хотя мы здесь ни разу не были до этого. Вот, ну а «Ви» — это особая история, театр мистический, спектакль мистический, и перед самой поездкой мы в полночь играли «Ви», и был знак такой. Я выступаю перед спектаклем обычно всегда, и вдруг за кулисы улетает летучая мышь, пролетает по залу, улетает. И я зрителям говорю, о, вот мистика. Я же говорил, вот мистика, вылетела летучая мышь. И весь зритель говорит, нет, не видели. Я говорю, как? Значит, выгляжу обманщиком. Говорю, ну, значит, еще раз вылетит. Она снова вылетает, пролетает по залу, летает. И все говорят, да, да, видели, она у вас дрессированная. Я первый раз вижу в жизни, и летучие мыши не поддаются дрессировке, вообще-то все знают. И говорю, я рад, что я доказал, что я вас не обманул. Да, все были счастливы. Я говорю, ну, увидели, увидели. А сфотографировали? И все говорят, а, не сфотографировали.
0: Нет, конечно.
2: И я говорю, по логике, сейчас будем играть судьбой. Еще раз вылетит третий раз. Она вылетает третий раз, садится на люстру, позирует, все ее сфоткали, она крылышками помахала и улетела. И в такие моменты я думаю, что действительно, может быть, я Воланд.
0: Ну, вы знаете, вы самый очаровательный Воланд, которого я слышал вообще. Погружаете максимально в историю. Помимо всего, еще будет, конечно же, ТВ-молочник.
2: Да, будет ТВ-молочник. Это наш хит. Это самый последний спектакль по еврейской теме. У нас есть «Бендюжинский король» по Исааку Бабелю и вот «Тевье Молочник» Шалом Алейхем, который мы также выезжали и репетировали в Израиле. Мы выезжаем всегда. Вот любой спектакль, который мы ставим зарубежный, мы должны его начать репетиции там за рубежом. грузинские репетировали в Грузии, в Тбилиси, в Кутаиси.
0: Это вы про мачеху Саманишвили?
2: Да, выезжали в Тбилиси, репетировали. И у нас сначала как-то не получался этот грузинский темперамент, менталитет. Мы загрустили, позвали грузинских артистов из театра «Шатар Уставили», где мы играли на гастролях. Вот, говорим, не получается. Они, ну, мы сейчас менталитет вам объясним. И привезли бочку кинзмараули. Мы поставили на стол бочку, они говорили тосты, быстро очень выпили бочку, и после этого мои артисты сразу заговорили по-грузински. И вот где бы мы ни показывали мачеху Саманишвили, всегда спектакль получает гран-при, всегда на спектакль в любых странах, в любых городах, самых-самых дальних, обязательно на спектакль приходят грузины, и встречаются такие вообще экземпляры интересные. Мы играли в Мурманске, и во время спектакля, прямо во время спектакля, выскочил зритель один грузин на сцену и стал танцевать с моими грузинами. И это было классно.
0: Ну, я думаю, что об этом мы еще поговорим в следующей студии. Если что, с нами Федотов Сергей Павлович, художественный руководитель театра «У моста». Буквально через одну композицию вернемся к вам.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
4: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
5: Сайт bunker919.ru.
6: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Утреннее шоу. Из Красноярска.
4: Для Красноярска. Утреннее шоу.
3: Красноярск ФМ. 10:20 в Красноярске, и всем доброе утро. Прямо сейчас я вместе с Федотовым Сергеем Павловичем, если что, это художественный руководитель театра «У моста», заслуженный артист Российской Федерации. Вообще очень много регалий у этого человека. В общем, легенда, одним словом. Рассказываю, что же произойдет с 4 по 6 июня у нас в Красноярске, в городе на Енисее, будет выступать театр «У моста». Театр, который заслужил признание уже во многих странах, и в том числе...
5: театр «У моста». Моста, да. Был мной основан в 1988 году как единственный в мире мистический театр. Театр, который объехал 50 стран, 230 фестивалей в России и за рубежом, получил 35 гран-при самых крутых фестивалей. В общем, у вас в Красноярске один из самых известных российских театров и самый лучший театр в мире. Это сказал сам Макдонах. Потому что случилась мистическая история, когда мы начали ставить спектакль, ирландские спектакли Мартина Макдонаха. Я поехал в Ирландию, в Галлой. Мы выпустили первую книгу о Мартине Макдонахе, театр и фильмы Макдонаха. Если кто не знает, Макдонах не только великий драматург нашего времени, он еще и гениальный кинорежиссер. Его 5 фильмов уже в прокате. И 2 фильма «Залечь на дно Брюгге» и «Три билборда штат Миссури» Пизи Эббинга получили «Оскара». Вот. Так мы выпустили книгу о Макдонахе. Мы готовили первый фестиваль Макдонаха. Я приехал в Галлой на 2 дня, и мы встретились с автором книги Патриком Ланаргана. Мы пришли с ним к выводу, что Макдонах реально самый лучший в мире драматург. И он об этом пишет в книге. И я иду по городу Галлой, и из паба выходит Макдонах. Я говорю: «Мартин, привет». Он говорит: «Привет, а ты кто?» Я говорю: «Я Сергей Федотов». Он говорит: «Театр «У моста». Фестиваль, мой фестиваль, да, я приеду». В общем, Макдонах на 2 дня прилетел в Галлой, я на 2 дня прилетел в Дублин, и я приехал буквально на несколько часов в Галлой. Он, видимо, случайно оказался на этой улице, в этом пабе, и именно в ту секунду, когда я проходил мимо паба, он вышел из паба покурить, и я его встретил. Вот, я, кстати,
3: случайность не случайная.
5: Абсолютно. 1 миллион... шансов и 1 шанс на 1 миллион. Вот. И вот тогда мы с ним разговорились, и он сказал, что лучшие постановки в мире по Макдонаху – это вот как раз в театре «У моста».
3: Ну, если сам Макдонах такое говорит, это значит точно истина полная.
5: Поэтому ирландские спектакли у нас самые приоритетные. И 5 июня мы играем в театре Пушкина наш самый знаменитый спектакль ирландский. Это «Ирландский герой. Гордость Запада» Синга. Вот. Ну, я думаю, что обязательно нужно сходить на ТВ «Молочник».
3: Это 4 числа.
5: Это 4 июня в театре Пушкина. Потому что это наша последняя премьера и один из самых оригинальных спектаклей. Мы уже также провезли его по разным фестивалям. Он получил уже 5 гран-при. И это вот наша система. Театр «Моста» вообще это особая такая структура. Мы работаем по системе Михаила Чехова. И каждый мой спектакль это такой гипноз. И всегда зрители говорят, что время останавливается, мы забываем, где мы находимся. Мы перелетаем туда, в эту страну. Живем вместе с героями. И спектакль проходит, допустим, 3 часа. Все, в конце глаза открываются. Прошло уже 3 часа. Вот. И каждый спектакль, он имеет очень мощную энергетику. Я провожу мастер-классы по Михаилу Чехову. И вот мы объехали, я говорю, 50 стран. И есть моя любимая страна Чехия, где я поставил 15 спектаклей. И где проводил неоднократно мастер-классы именно по Михаилу Чехову. Мастер-классы, которые дают возможность... спектакль превратить в такое шоу. С одной стороны, это шоу, с другой стороны, это гипнотический сеанс. И вот ТВ «Молочник» — это один из примеров, когда зрители так погружаются в действительность, так, что мы весь зал, он становится един, он начинает вместе с нами петь, он начинает танцевать, он начинает отвечать.
3: Ну, это прям праздник.
5: Это магический такой сеанс театра у моста. Вот, поэтому ТВ «Молочник» Шолом Алейхема будет 4 июня. Приглашаю.
3: Обязательно будем. Я в том числе уже пообещал, что приду. Также третий спектакль — это «Мачеха Саманишвили». Это сплошная Грузия. Песни, танцы.
5: Два спектакля подряд играть в 15 и в 19. Кроме того, что грузинские песни и танцы — это тоже гипнотический сеанс, где зритель превращается в грузин. И это неоднократно происходило. Мы начинаем спектакль в какой-нибудь зарубежной стране. Вдруг из зала выскакивают грузины, настоящие живые грузины, и начинают танцевать прямо на сцене, прямо с моими грузинами. Вот, спектакль действительно невероятно энергичный, атмосферный. Весь спектакль – это комедия, все смеются, а в финале плачут, потому что в нем очень большая сила и всегда в конце катарсис.
3: Но это же самое главное, когда мы к какой-то мысли приходим. И я думаю, что прямо сейчас мы с нашими радиослушателями пришли к одной мысли, то, что с 4 по 6 число мы точно пойдем в драм-театр имени Пушкина и посетим абсолютно каждую вашу пьесу. Большое вам спасибо за этот интереснейший рассказ, за замечательный эфир. И обязательно разыграем еще два билета специально от вас и от театра «У моста». Разыграем их чуть позже, буквально через несколько выходов в эфир. Слушайте нас. Большое спасибо, что слушаете «Красноярск-ФМ».
6: Завтрак чемпионов.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
5: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337-18+.
6: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
7: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
8: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Stop machina, ei machina. Stop machina, ei.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: 10:36 в Красноярске. Сейчас разберем дорожную обстановку на правом берегу. Мичурина улица загружена у нас в сторону Октябрьского моста. Также газета «Красноярский рабочий» на пересечении с улицей Мичурина стоит у нас. И есть у нас затруднение на улице Свердловской Александра Матросова, 60 лет Октября. На левый берег, если мы переместимся, то увидим сразу же ДТП, которое у нас простирается на Металлургов, Краснодарская, да, переходящая, в общем-то, пробка. И затруднены будут проезды по следующим улицам. Улица Авиатора в сторону Планеты, улица Авиатора в сторону Октябрьского моста, также улица Партизана Железняка от Кристалл-Арены до Зенита. Помимо будет затруднен проезд по улице Брянская, улице Калинина и улица Высотная, да, на пересечении со Свободным проспектом. Всем удачного пути, пятерка от Яндекса.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2. Тихо!

0: Окна, балконы и даже роллошторы. Двери, москитки. Всем клиентам скидки.
1: Да-да-да-да-да-да, окно!
0: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.
2: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Тевье Молочник, Ирландский герой и Мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
3: ФБС-блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
4: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.

0: экономим на топливе. Подробности по телефону 271-94-30. 271-94-30. Автоэко.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярск 10:46 в Красноярске. Всем доброе утро. Сева Бельмасов в студии. И, в общем-то, сейчас разыграем два билета для вас и вашего второй половинки. Возможно, с кем-то вы пойдете, с другом, с подругой, сестрой. 3-2-0-600, тот номер, по которому можно дозвониться. Но прежде чем, я вам расскажу, куда же два билета мы разыграем. В театр «У моста». Это трижды номинант и лауреат национальной премии «Золотая маска». Пройдет сразу же... три представления 4, 5 и 6 июня. Максимально интересно. Вот сегодня у нас был Федотов Сергей Павлович в гостях и рассказал, поделился какими-то инсайтами, интересностями. Мне точно понравилось, вам в том числе, я думаю, что тоже. Ну, а что же нас еще ожидает? Это парад планет, которые смогут увидеть красноярцы в июне. В обсерватории университета Решетнева состоялся прогноз астрономических явлений, и уже 7 июня Венера пройдет рядом со звездой Полукус. Оба небесных тела будут видны невооруженным глазом, то есть можно будет просто выйти на балкон и посмотреть. 9 июня Венера сблизится с Юпитером, а 10 Луна освещена на 30%, будет находиться рядом с Сатурном. Наблюдать можно будет перед восходом Солнца. В общем, такой мини-парад планет состоится еще и 12 июня. Меркурий, Юпитер и Венера выстроятся в одну линию. Вау! Время загадывать какие-то желания, я думаю, что... Друзья, замечательно. А дальше для ваших желаний, конечно же, будет Belly Dancer.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
3: Ну вот сразу начинаем мы со звонка. Доброе утро. Кто же нам дозвонился?
4: Доброе утро. Меня зовут Мария.
3: Мария, очень приятно познакомиться с вами. Чудесно. Получаете вы два билета в театр имени Пушкина на замечательные постановки театра «У моста». Я уверен, что вам есть с кем пойти. С кем же пойдете, если не секрет?
4: Пойду со своим мужем.
3: Вау, вау. Ну как же здорово. Вообще, давно были в театре?
4: Да, давно, года полтора, наверное, два.
3: Но это на самом деле не так давно. Я думаю, что самое время будет освежить память. Мужу, уверен, что тоже понравится. Если есть какое-то желание что-то передать всему Красноярску, пожелать хорошего лета, прямо сейчас дерзайте.
4: Ну, желаю всем отличного настроения, хорошего нам лета, всем позагорать, отдохнуть, покупаться.
3: Обязательно. И в театр сходить, да, тоже?
4: Как... И в театр сходить, да.
3: Замечательно. Забирайте два билета, не отключайтесь. За эфиром расскажем вам, как получить. А сейчас новости.
5: Завтрак чемпионов.
6: Будем делать прямой эфир.
7: Мы держим вас в курсе
8: важнейших событий.
5: Новости на Красноярск FM.
9: Здравствуйте. Владимир Путин поручил правительству и ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов во время ограничений интернета. Среди них система оказания медицинской помощи, госуслуги и платежные системы, пишет Борус. Аварийную школу номер 2 в Иланском планируют закрыть. Родители учеников пожаловались в ТВК. До 1 сентября их заставляют забрать документы и перевести детей в другие учреждения. Учителей, по их словам, вынуждают увольняться по собственному желанию. А гарантии, что дети будут учиться в черте города, никто не дает. Администрация ссылается на аварийное состояние здания, пишут новости ТВК. В России изменились правила парковки для электромобилей и гибридов на подземных стоянках. С 1 июня такие авто разрешено размещать только в специально оборудованных местах. За нарушение физическим лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей, юридическим – до 2 миллионов. Ранее особые нормы действовали только на парковках с зарядными станциями. Теперь они распространяются и на места без зарядной инфраструктуры. Об этом сообщает Борус. Спасатели снова собираются на поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярской тайге почти 9 месяцев назад. На этот раз в группе будет 25 человек – спасатели из Дивногорска и Зеленогорска. Добровольцев активно привлекать не будут. Выезд намечен на первую неделю июня. Главная задача – рассчитать, какое расстояние семья с маленьким ребенком и собакой могла реально пройти пешком от сферы до скал. Для этого спасатели в буквальном смысле будут мерить шаги. Отдельная линия работы связана с сигналом телефона Сергея Усольцева. Он был пойман в Ивановке, примерно в 30 километрах от Кутурчина. Как такое возможно, пока остается загадкой. Поиски продолжаются, пишут НГС-24. В июне красноярцы смогут увидеть мини-парад планет. 7 и 9 июня Венера сблизится со звездой Поллукс и Юпитером. 10 июня Луна пройдет рядом с Сатурном. Главное событие – 12 июня Меркурий, Юпитер и Венера выстроятся в одну линию на западном горизонте. Все три планеты будут видны невооруженным глазом. С 17 июня к ним присоединится тонкий серп Луны. Об этом сообщают Борус Люди. И о валюте: доллар 71.55, евро 86.25. Наталья Мальцева, служба информации.
10: Информация на правах рекламы.
11: Про здоровье. Устали от очков и линз? В клинике Медстандарт доступна современная лазерная коррекция. Это безопасная процедура на оборудовании экспертного класса, которая подходит даже при астигматизме и тонкой роговице. Уже на следующий день после операции вы сможете наслаждаться красотой мира без очков. А до конца июня действует специальное предложение. Лазерная коррекция по технологии Femto LASIK за оба глаза 86 тысяч рублей вместо 106 тысяч рублей. Просто пройдите диагностику и запишитесь на операцию в тот же день. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
12: На улице та же жара.
13: Климат-контроль.
14: На 96,2 FM.
15: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Да, о погоде немножко в Красноярске сейчас расскажу. Прямо сейчас в Красноярске плюс 19 градусов, днем до плюс 23. Порывы ветра 4-6 метров в секунду.

0: 11 с двумя нолями на Красноярск ФМ. Бодримся с нами.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: ООО «Лидер», ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
6: На Красноярск-ФМ.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярский фэн. 11.06 в Красноярске. Сева Бельмасов начинает новый час в этот замечательный день. Ну, вот так вот. Я что еще могу сказать? Ну, такое солнце, такая погода. А я вот здесь вот с вами в студии. И мне это от этого радостно. Сейчас вот как только закончу эфир, пойду заниматься японской ходьбой. Что же это такое? Вообще это такая вещица, которая помогает похудеть до 10 килограмм. Без диеты и тяжелых тренировок в зале. Вообще ученые доказали, что результат достаточно для хорошего результата. Достаточно всего 30 минут занятий в день. Поэтому гнаться вот за этими 7 тысячами шагами не нужно вообще. Суть тренировки заключается в чередовании темпа. Нужно идти 3 минуты быстрым шагом, затем 3 минуты обычным. Повторяя такой цикл 5 раз. Исследователи с добровольцами доказали о том, что сжигает калории на 40% эффективнее, нежели чем просто бежать быстро. То есть повышать темп и снижать. В общем-то, достаточно просто. Помимо снижения веса, методика полезна для здоровья в целом. Она нормализует кровяное давление, развивает выносливость и омолаживает сердце и сосуды на 5-10 лет. Ну вот это да. Вот японцы молодцы. Японцы делают вещи. Высшие.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
2: 15 минут и все?
3: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте хирургия-глаза.рф.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО Медстандарт.

0: Ольга, Маша, Ирина.
1: Три сестры, три судьбы, три тропы.
0: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
2: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
6: на Красноярск.

0: Реклама.
1: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Очень частая проблема аденоиды у деток. Для родителей дилемма. Как лечить? Куда идти?
6: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
9: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. «Золотой монетный дом». Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
12: Высший пилотаж.
13: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
14: На Красноярск ФМ.

0: Ну что, всем доброе утро. Завтрак чемпионов. Сева Бельмасов в студии, и не только я один. Знаете, кто со мной здесь? Алина Старцева.
1: Здравствуйте, мы хорошие.
0: Алина, ну что, во-первых, ты слышала вот эту японскую историю, как можно худеть вообще буквально за 10 минут в день?
1: Не верю. Я знаю только один способ. Это, знаешь, вечная борьба женщины о том, что ты набираешь, ты худеешь. Ну, я, скажем так, я сочная, и поэтому всегда хочется быть чуть-чуть поменьше.
0: Да ладно.
1: И что бы ты ни пробовал, что бы ты ни делал, нет секретной таблетки. Мы не говорим про вот эти вот уколы какие-то непонятные с огромным количеством побочек потом. Это сначала накололи, а потом думают, что же с этим делать. Мы говорим просто о том, что всего лишь навсего нужен дефицит калорий.
0: Да.
1: Все.
0: Не надо себя накалывать и в прямом, и в переносном смысле.
1: Причем, если вы будете есть и ходить в спортзал, вам это не поможет, потому что физкультура и вот это вот добавление спортзала, хождение шагов, это лишь уже, наверное, ну, про эстетику в большей степени. Если хочется сбрасывать, нужно себя ограничивать. Вот что-то как-то последние два месяца мне вообще не получается это делать, но я вернусь,
0: Алина, ну, ты прекрасно выглядишь. Спасибо. Что уж там сказать? Я могу в первую очередь сказать, что в нас, мужчин, в девушек, в девушках цепляет энергетика в первую очередь. Поэтому, дамы, будьте такими, какими вы любите быть. Вот и все.
1: Это да, любите себя.
0: Вот, любите себя и своих близких. А дальше у нас наши любимые высший пилотаж.
2: Завтрак чемпионов.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
1: Ну а сейчас разберем дорожную обстановку. Для всех автолюбителей будет интересно. На правом берегу у нас есть затруднения по улицам Чайковского в пересечении с Красноярским рабочим, также Волгоградская, улица Мичурина в сторону Волжской затруднена. Есть у нас ДТП на 26 Бакинских комиссаров в сторону газеты «Красноярский рабочий». Также у нас по классике жанра улица Александра Матросова, Свердловская, 60 лет октября и Семафорная затруднены в пересечении этих улиц. Так, переместившись на левый берег, мы видим на Авиаторов огромная пробка в обе стороны, как в сторону Планеты, так и в сторону Октябрьского моста. Если мы смотрим на улицу Брянская, также Калинина затруднен проезд достаточно тяжело. Пробка образовалась на улице Высотная в сторону Свободного проспекта. Пятерка от Яндекса. Всем удачи на дорогах.

0: Реклама.
1: С вашего позволения расскажу о спонсоре часа на Красноярск-ФМ ОСЗ «Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский». Приглашаем в шоу-рум.
2: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
3: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
5: Высший пилотаж.
6: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
7: на Красноярск ФМ.

0: предыдущие квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит «Дигидрол». Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.

0: 56 33.
1: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
2: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
5: Высший пилотаж.
6: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
7: на Красноярск ФМ.

0: Ну что, красноярцы, как ваше настроение? Надеюсь, что замечательное такое же, как у меня. А если все-таки хочется пощекотать нервишки, то россияне начали отдыхать в тюрьмах. По всей стране массово растет спрос на проживание в гостиницах, которые открылись на базе бывших СИЗО. Цены на проживание стартуют от 8 тысяч рублей за сутки. Есть два вида номеров. Первый, внимание, VIP-хата. Максимальный комфорт. С кроватями на цепях, люстрой в клеточку, ванной напротив окошка и, в общем-то, для подачи, ну, так называемой баланды. Да, хата среднего класса, двухъярусные шконки, обычный душ и черно-белый интерьер без излишеств. Вот. Я не знаю, кто в ней отдыхает. Надеюсь, что у нас есть более классные места для отдыха, например, парки, пруды, скверы. В общем, все для того, чтобы вы прогулялись сегодня. А с вами был я, все это утро, Сева Бельмасов. Большое спасибо, что слушаете Красноярск FM. Дальше будем звучать в тональности ваших сердец и высший пилотаж, конечно же, в продолжении этого часа.
1: Завтрак чемпионов!

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В МЧС уточнили, новый свод правил для парковок не вводит запрет для владельцев электромобилей. Ограничения касаются только проектирования и строительства новых стоянок и не затрагивают уже действующие объекты. На открытых парковках требования к электромобилям также не вводятся. Об этом пишет Борус. Красноярская семья не смогла продать квартиру из-за ограничений, наложенных военкоматом. При подготовке сделки выяснилось, что 22-летний сын владельцев не встал на воинский учет, и Росреестр отказал в регистрации перехода права собственности. Это уже второй такой случай в практике риэлтора. Молодой человек после этого сходил в военкомат и встал на учет. Такие ограничения действуют с 23-го года в соответствии с поправками в закон о воинской обязанности. Об этом пишут НГС-24. В Красноярске роддома закроют на ежегодный ремонт и санобработку. На это время беременных будут направлять в другие акушерские стационары. Об этом пишут новости ТВК. В Дивногорске заметили медведя на городских улицах. В пабликах сообщают, что зверя видели в конце прошлой недели у гидроэнергетического техникума. В мэрии подтвердили, что медведь действительно заходил в город, но уже ушел. Полиция, Росгвардия и охотоведы находятся в режиме повышенной готовности, пишет «Проспект Мира». В семействе бронзовых сусликов Красноярска пополнение. У детского дома-лицея имени Савмена установили композицию из 4 фигур – суслика-педагога и 3 малышей. Подарок сделал меценат Хазрет Савмен. Имена новым обитателям придумают ученики. Посмотреть на скульптуры может любой желающий. Для этого нужно позвонить в домофон и сказать слово «суслики». Об этом сообщают НГС-24. И о валюте. Доллар 71.55, евро 86.25. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
5: Климат-контроль.
6: На 96.2 FM.
7: Ну а о погоде во второй день лета в Красноярске плюс 19 градусов прямо сейчас. Днем до плюс 23, порывы ветра 4-6 метров в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярский полдень. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коначива.
8: Здоровеньки, булы.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19. 0+.
3: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.

0: На топливе. Подробности по телефону 271-94-30. 271-94-30. Автоэко.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: Shake.
1: Реклама.
2: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
3: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
6: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
7: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптово-розничной сети «Водолей».
10: Ольга. Маша. Ирина.
11: Три сестры, три судьбы, три тропы.
10: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
12: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10222401797791. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: The Уютный дом 2009. Жилой комплекс Айвазовский приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс Айвазовский Енисей открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: Уютный дом 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
1: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции Гроя, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
2: Акция действует до ее отмены. ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
3: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Первые вакцины против ВПЧ поступили в Красноярский край. На региональный склад доставили 1895 доз вакцины против вируса папилломы человека. В ближайшее время препарат распределят по медицинским учреждениям края. Об этом сообщил депутат Заксобрания Илья Зайцев. Цитата. «Одновременно с поставкой вакцины идет подготовка медицинских работников». Напомню, в ноябре прошлого года стало известно, что вакцинацию от ВПЧ для девочек профинансируют в Красноярском крае. О выделении средств на вакцину от вируса папилломы человека сообщил губернатор Михаил Катюков. Ее планируют ставить девочкам от 9 до 12 лет с отягощенным анамнезом. С 1 июня россияне начали получать судебные повестки и документы на госуслугах. Верховный суд сообщил, что новый порядок вступил в силу накануне. Теперь уведомления будут приходить автоматически. По словам председателя Верховного суда Игоря Краснова, это позволит гражданам знать о процессах, в которые они вовлечены, и оперативно получать документы. Ранее для этого требовалось отдельное разрешение в личном кабинете. Об этом сообщает «Осторожно новости». «Краском» и «Сибспас» провели штабную тренировку. Учения внештатных газоспасателей компании «Краском» и бойцов профессионального аварийно-спасательного формирования «Сибспас» прошли в водозаборном сооружении острова Посадный. По легенде, из-за точечной коррозии контейнера произошла утечка хлора, который по санитарным нормам используется для обеззараживания воды. Цель спасателей – быстро отреагировать и грамотно устранить условную аварию. Участники учебно-тренировочного занятия успешно справились с поставленной задачей. Как прокомментировал генеральный директор «Краскома» Олег Гончаров, такие учения позволяют оттачивать координацию между службами предприятия и профессиональным спасательным формированием. Помощник президента Владимир Мединский призвал усилить госконтроль над российским кинематографом на всех этапах – от идеи до съемок. По его мнению, в отрасли много государственных денег, но мало рыночных инструментов, а в результате – груда посредственных фильмов. Мединский напомнил о советской цензуре, которая не пропускала в прокат халтуру, и заявил – снял барахло – переделывай. Об этом пишет «Борус». Сквер «Серебряный» в Октябрьском районе Красноярска благоустроят почти за 130 миллионов рублей. Там появится памп-трек, обновленная сцена, детские спортивные площадки, шезлонги, уличная библиотека, скамейки с беспроводной зарядкой и световые арки. Также высадят кустарники, цветы и деревья, часть из них в вазонах с подсветкой. Основные работы планируют завершить до 15 ноября. Подрядчика выберут в июне. Об этом сообщает НГС-24. И о валюте. Доллар 71.55, евро 86.25. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какое небо голубое!
5: Какое небо голубое!
6: Климат-контроль
7: на 96.2 FM.
8: Во вторник, 2 июня, в нашем городе ясно и без осадков. Ветер от 3 до 6 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 21, плюс 23 градуса.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск-ФМ.

0: 13.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер. ОГРН 118-246-801-59-50. Город Красноярск. Улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коначива.
8: Здоровеньки были.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: рекламы, особенно для тех, кто выбирает себе новый автомобиль. Допустим, вы хотите заказать новый автомобиль из Азии, но не хватает полной суммы. Есть решение. Компания «Империя Авто» возит машины из Китая напрямую без переплат. И у них есть автокредит на автомобили под заказ и трейд-ин. Сдаете старую, оформляете договор и через 30 дней забираете новую. Все прозрачно и строго через кассу. Записывайте телефон 8-903-922-77-77. 8-903-922-77-77. «Империя Авто» на Абытаевской 2.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19.00+.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
7: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
8: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
9: Ольга. Маша. Ирина.
10: Три сестры, три судьбы, три тропы.
9: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
11: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10222401797791. Город Красноярск. Проспект Мира, 129.
12: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
6: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует. Внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
1: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект – Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
2: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80. Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
3: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-00-56-337, 18+.
4: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
5: Акция действует до ее отмены. ИП «Корнев Денис Валерьевич». Агрони 307-246-822-6090.
6: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28.
7: 205-08-28.
8: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В России предложили продлить режим самозанятости до 2035 года, пишет «Комсомольская правда». С такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился первый зампред Думского комитета по контролю Дмитрий Гусев. Кроме того, предлагается с 2027 года поднять годовой лимит дохода для самозанятых до 3 миллионов рублей и ежегодно индексировать его с учетом инфляции и социально-экономической динамики. По словам авторов законопроекта, улучшение режима НПД поддержит доходы граждан, сохранит привлекательность легальной самозанятости и укрепит доверие к спецрежимам. Напомним, сейчас режим самозанятости действует до 31 декабря 2028 года. Стоимость обучения в российских вузах выросла на фоне сокращения платных мест. Согласно предварительному отчету Миноборнауки, стоимость обучения на первом курсе в вузах в среднем повысилась на 10,7% по сравнению с прошлым годом. Ранее в России впервые сократили количество платных мест. Если раньше вузы могли набирать неограниченное количество студентов по контракту, то сейчас по решению правительства сокращено порядка 13% платных мест. Ограничения коснулись 28 специальностей бакалавриата и 12 специалитета, среди которых экономика, менеджмент, юриспруденция и другие направления, выпускников которых слишком много на рынке труда. При этом быстрее всего растут цены на направлениях, связанных с ядерной физикой, пишет газета «РУ». В Красноярске движение транспорта по семафорной откроют до 15 июня. Об этом в социальных сетях сообщил глава Красноярска Сергей Верещагин. Специалисты обнаружили еще один аварийный участок коллектора. Ресурсникам предстоит выполнить работы до 12 июня. Затем дорожники проведут отсыпку дороги и подготовят ее к асфальтированию. Монтаж нового коллектора Краском завершил в срок до 31 мая. Рассматривали возможность частичного открытия дороги, но есть риски, прежде всего с точки зрения безопасности. Пишут «Горновости». Суслик-педагог с воспитанниками вчера украсил территорию детского дома-лицея имени Савмена в Красноярске. Такой подарок детям сделал меценат и почетный гражданин города и края Хазрет Савмен. Это уже 21-я бронзовая композиция в краевой столице. Имена четырем сусликам предложили придумать учащимся лицея за летние каникулы. Красноярцы смогут зайти на территорию учреждения, посмотреть на скульптуру, предварительно позвонив в домофон и сказав кодовое слово «суслики». Скульптор, автор проекта Андрей Кош, Шелев сообщил, что в планах еще установка как минимум 10 сусликов в Красноярске, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». И о валюте. Доллар 71.55, евро 86.25. Алина Старцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль!
2: На 96,2 FM.
6: Вторник, 2 июня, в нашем городе ясно и без осадков. Ветер от 3 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11. Днем плюс 21, плюс 23 градуса.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки, булы.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM. 90.

0: Реклама.
1: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19. 0+.

0: Теплый, красивый. Балкон ваш станет стильный. Шкафчик в придачу. Соседи все заплачут.
1: Да-да-да-да-да-да, в Окнов!
0: Компания Окнов. Батурина 7. Телефон 277-56-33.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
3: Ольга. Маша. Ирина.
4: Три сестры, три судьбы, три тропы.
3: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
5: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
4: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
5: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
8: ООО «Тирснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Радио. Красноярск FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлен.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: Спонсор часа ООО «ЭЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: ОСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.
2: ФБС-блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
3: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Мальчиков в России страхуют почти в два раза чаще, чем девочек, пишет лента дня. К такому выводу пришли аналитики страховой компании, изучив данные за первые 5 месяцев года. На мальчиков пришлось 64% всех детских страховок, на девочек 36%. Чаще всего родители оформляют полисы для детей 9-14 лет. Основная причина – защита от спортивных травм и несчастных случаев. Также популярны страховки от укусов клещей, происшествий во время путешествий. Всего с начала года россияне стали страховать детей на четверть чаще, чем год назад. Почти сотню нетрезвых водителей задержали в Красноярском крае за минувшие выходные. 11 из них поймали за повторным нарушением. 16 человек не имели водительских прав. За езду в пьяном виде водителям грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет. За повторное нарушение – уголовная ответственность. Если вы заметили такого водителя на дороге, можно передать данные о нем по телефону синей линии 263-1019, сообщает ТВК. Красноярцу не дали продать квартиру из-за неявки в военкомат, сообщает «Проспект Мира». Красноярский риэлтор Максим Амеленчук рассказал свежий случай. Семья обратилась к нему, чтобы продать квартиру. Один из собственников квартиры – 22-летний сын. Семья стала готовиться к продаже, собирать необходимые документы. И тут выяснилось, что Росреестр не дает зарегистрировать сделку. Октябрьский военкомат наложил ограничения на регистрацию недвижимости, так как 22-летний юноша не встал на воинский учет. По словам риэлтора, молодой человек пошел в военкомат и встал на учет. Сейчас он проходит медицинскую комиссию. В ближайшее время ограничения на продажу должны быть сняты. Согласно принятому в 2023 году закону, за неявку в военкомат человеку запрещают регистрировать ИП и самозанятость, регистрировать недвижимость, регистрировать авто, водить машину и брать кредиты. В школах Красноярского края обучаются 367,5 тысяч ребят. Такие данные в преддверии Дня защиты детей опубликовал Красноярскстат. Еще 127,4 тысячи малышей посещают детские сады. Из них почти 23 тысячи – дети младше 3 лет. Помимо школьной программы, юные жители края активно занимаются дополнительным образованием. Самыми популярными остаются социально-гуманитарные направления. Их выбрали 169,2 тысячи школьников. Почти наравне по популярности идут художественные и физкультурно-спортивные программы, пишут Горновости. И о валюте. Доллар 71,55, евро 86,25. Алина Старцева, служба информации.
4: Горячее солнце,
5: климат-контроль.
2: На 96,2 FM.
6: Вторник, 2 июня, в нашем городе ясно и без осадков. Ветер от 3 до 6 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 21, плюс 23 градуса.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: ООО «Лидер», ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Коничива.
7: Здоровеньки, боли.
8: Ассаламу.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
5: Привет, салют.
6: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
1: Ждать баню год?
2: 10 дней. Готовая баня из кедра от «Алео».
3: Хватит ждать. Звони. «Алео. Бани Сибири». 258-20-80.
4: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
5: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Ольга. Маша. Ирина.
8: Три сестры. Три судьбы, три тропы.
7: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
9: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Реклама.
1: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
2: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
3: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.

0: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Мы держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. В России появилась каска для автомобилей старше 15 лет, пишет «Лента дня». Тест-страхование расширило условия программы «Каска». Теперь владельцы машин возрастом от 15 до 20 лет могут оформить полноценный страховой полис. Автоэксперты считают, что рынку придется адаптироваться к этим изменениям. Сегодня большинство компаний либо не страхуют такие автомобили, либо предлагают для них невыгодные условия. Вчера, в День защиты детей, в Красноярске появилась новая добрая традиция – наборы первых от главы города. Удобную сумку или рюкзак со всем необходимым в первые месяцы жизни ребенка, а также памятную фоторамку с пожеланиями от Сергея Верещагина будут вручать каждой семье при выписке из роддома. Внутри комплект на выписку с одеялом и распашонками. Первая зубная щетка, прорезыватель для зубов, поильник, уголок для купания и слюнявчик. То, что будет входить в набор, определяли в совете с опытными мамами Красноярска, отмечают в администрации. Накануне подарочные наборы первых получили почти 200 мамочек. Сергей Верещагин лично побывал в одном из роддомов и поздравил мам с появлением малышей, пишут Горновости. Открытие креативного пространства «Флакон Спейс» на железнодорожников 18А откладывается. Проект столкнулся с нехваткой финансирования и сложностями с подключением сетей. Сроки открытия сдвигаются, но проект не отменен, сообщает «Мой Красноярск». Красноярский музей ретро-автомобилей закрылся. Машины увезут. В соцсетях музей сообщил, что обращались за помощью к властям, но безуспешно. Никто не откликнулся. Вся коллекция техники переезжает в другой район. Ранее владелец музея рассказал, что он 13 лет восстанавливал машины за свой счет. Доход от продажи билетов около 80 тысяч в месяц не покрывал и половину расходов, сообщает «Седьмой канал». Пляжный сезон в Красноярске открыт. Два водоема признаны безопасными для купания. Озеро Зеркальное и залив Стрелка на острове Татышев получили санитарные разрешения от Роспотребнадзора. На каждом пляже дежурят спасатели с 9 утра до 9 часов вечера. Мэрия напоминает о правилах безопасности. Следите за детьми, берите воду и солнцезащитные средства. Не употребляйте алкоголь и не заплывайте за буйки. В экстренной ситуации обращайтесь к спасателям или по номеру 112. Сообщает «Новости Красноярска». И о валюте. Доллар 71.55, евро 86.25. Алина Старцева, служба информации.
3: Климат-контроль.
4: На 96,2 FM.
5: Во вторник, 2 июня, в нашем городе ясно и без осадков. Ветер от 3 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11. Днем плюс 21, плюс 23 градуса.
6: Новая музыка в секретной фонотеке

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер. ОГРН 118-246-801-59-50. Город Красноярск. Улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки были.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM. 90.

0: Реклама. На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
3: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
4: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
5: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-9909.
8: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками? Это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
9: Сайт bunker919.ru.

0: 20-45. Ульяновский, 4D.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: рекламу.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
3: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» – это надежно. Прямые поставки без посредников. Свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто». Абытаевская, 2.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатные в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует. Внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
2: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-00-56-337-18+.
3: 24santechmarket.rf объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
4: Акция действует до ее отмены. ИП Конюхи Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
2: Ольга. Маша. Ирина.
3: Три сестры, три судьбы, три тропы.
2: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
4: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
6: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: Про здоровье.
5: Устали от очков и линз? В клинике «Медстандарт» доступна современная лазерная коррекция. Это безопасная процедура на оборудовании экспертного класса, которая подходит даже при астигматизме и тонкой роговице. Уже на следующий день после операции вы сможете наслаждаться красотой мира без очков. А до конца июня действует специальное предложение. Лазерная коррекция по технологии «Фемтолейсик» за оба глаза 86 тысяч рублей вместо 106 тысяч рублей. Просто пройдите диагностику и запишитесь на операцию в тот же день. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
6: Здравствуйте! В Госдуму внесли доработанный законопроект, который позволит автовладельцам за плату выбирать красивые номера, пишет «Контекст». Предлагается разделить их на уникальные и индивидуальные, которые водитель сможет придумать сам. Получить такие номера можно будет через госуслуги, а их стоимость установит правительство. Чтобы бороться с перепродажей, владельцам автомобиля с уникальным номером запретят передавать машину новому собственнику в течение 3 лет. Закон может вступить в силу с 1 июля 2027 года. Сбер фиксирует снижение мошеннической активности с начала 2026 года. Объем средств, которые злоумышленники пытались похитить у клиентов банка, сократился на 30%. По данным зампреда правления Станислава Кузнецова, прежде всего речь идет о массовых обзвонах от имени известных компаний и госструктур. Количество мошеннических звонков, по данным операторов связи, снизилось на 20-75%, а число случаев дистанционного мошенничества на 22,7%, пишет РБК. РЖД с сегодняшнего дня запускает услугу, позволяющую детям от 10 до 16 лет путешествовать без родителей под присмотром проводника. Сервис будет доступен более чем на 20 направлениях, включая поезда «Аврора», «Ласточка» и «Финист». За ребенком будут следить проводник и начальник поезда, а по прибытии его передадут встречающему лицу. Оформить услугу можно не позднее, чем за 3 суток до отправления. Ранее такая возможность действовала только в «Сапсане», пишет «Лента дня». Наследники красноярца выплатят компенсацию за ДТП, совершенное им при жизни. Женщина получила травмы средней тяжести в аварии по вине водителя. Он умер до завершения суда, и дело продолжили уже с участием его наследников. Суд постановил, что обязанность компенсировать вред переходит к наследникам, но только в пределах стоимости полученного наследства. В итоге с них взыскали 80 тысяч рублей вместо заявленных 300, сообщает Макс-канал «Красноярск в курсе». Красноярск примет эстафету всероссийского проекта «Театральный поезд», сообщает 7 канал. Завтра, 2 июня, в Красноярск прибудет специальный железнодорожный состав для празднования 150-летия Союза театральных деятелей Российской Федерации. Проект объединяет театры страны от Владивостока до Москвы. На вокзале в день прибытия пройдет концертная программа и историческая выставка. В гастрольном графике поезда участвуют 5 городских театров и площадка в Железногорске. И о валюте. Доллар 71.02, евро 82.64. Алина Старцева, служба информации.
7: Мама, лето на дворе.
8: Климат-контроль
9: на 96.2 FM.
3: Вторник, 2 июня, в нашем городе ясно и без осадков. Ветер от 3 до 6 метров в секунду, температура воздуха ночи плюс 9, плюс 11, днем плюс 21, плюс 23 градуса.
10: Новая музыка в секретной фонотеке

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 22 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: ООО «Лидер», ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Соединение со спутниками установлено.
6: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
0: 5:04 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин. Добрый вечер. Здравствуйте. Сегодня вас ждет моноспектакль под названием «Навигатор». Я сегодня в единственном экземпляре. Коллеги мои ненадолго отлучились, буквально до завтра. Но сегодня ничего не поменяется. 3 часа. Развлечений, веселья и всего прочего. Все, что связано с навигатором, все будет. И смотрите, ну, во-первых, очень радостно за погоду. Я ни в коем случае не хочу ее спугнуть, но лето потихоньку разгоняется. Приятно, комфортно. 22 градуса, как будто бы вроде и звучит не по-летнему, но в то же время довольно-таки жарко, если прям на солнце. Ну и в шортах можно ходить как вариант. Вот, что еще? Заглянула тут в праздники. И, естественно, если у вас какой-то сегодня особенный день, важный для вас, я вас поздравляю. Ну, еще из интересного, что день лысых мужчин. Вот так вот. Все мужики, у кого на голове, собственно, не хватает по каким-то причинам волос, я вас поздравляю. Ну, возможно, вы скажете, ага, спасибо большое тебе, дорогой человек, поздравляет он нас. И это, ну, не стёб ни в коем случае. День лысых мужчин, ваш день сегодня, мужик. Хотя, в любом случае, мужики и девчата тоже, ваш день каждый день, поэтому вот вам немного мотивации вечерком. День здорового питания, или же день отказа от излишеств в еде. А что вот излишество? Вот, допустим, вот, ну, съел ты на 3 пельмешки больше. Это излишество или просто вот некая такая вот, просто хочется? Ну, что такого? Ну, 3 пельмешки, ладно, это не излишество. Ну, понятно, что обжираться не надо. Зачем, когда можно поесть потом еще? А то за один раз все съел, а потом же не осталось, надо опять покупать, хотя, возможно, для кого-то это выход, какая-то терапия, но, опять же, давайте вот, ну, все-таки в норме, да, питаться зачем нам? Что еще из интересного? Всемирная неделя сердечного ритма. Вот это классно. Вот, знаете, некоторые говорят, вот, я там в ритм музыки, но сердце не должно быть в ритм музыки, сердце должно быть в ритме сердца, в его естественном виде. Если у вас там вот в ритме драм-н-бейс, у вас тахикардия, ребят, надо проверяться. Это какая-то беда. Вот, поэтому нужный вам праздник отмечать, их там огромное количество, если я начну читать всем, мы тут с вами залипнем как раз-таки до 8 вечера, вот, классного всем завершения рабочего дня, если где-то в пробке застряли, то, естественно, побыстрее выбраться, и чтобы все классно было, вот такое вот сегодня настроение, вот что-то хорошего хочется пожелать, день такой потрясающий, солнце вот мне с правой стороны светит, надо окно закрыть, а вы пока песни послушайте.
4: Я сказала, стартуй!

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
5: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
9: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
8: ООО «Тифснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
10: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
11: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5:15 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никит Неделин на месте. И немного местных красноярских интересностей. Новую фигурку суслика установили на территории детского дома-лицея имени Хазрета Савмена. Там суслик-педагог с суслятами. Да? Поэтому вот пишет телеграм-канал «Независимый Красноярск». Да, классная фотография. Учитель ведет за собой вот своих учеников. 21-я композиция из серии бронзовых сусликов. И самая многофигурная работа. Работа проекта, то есть здесь получается 4 фигурки. Это больше всех, чем в других, ну, в единственном экземпляре, если смотреть. Придумать имена 4 сусликам предложили ученикам задание, они получили на лето, так что осенью мы узнаем, как вот этих вот маленьких сусликов будут звать учеников. Вот. Ну и от сусликов плавно, опять же, не уходя далеко из Красноярска, перейдем к нашему прекрасному городу. Пальмы и туи украсят улицы нашего города. Планируется использовать 123 пальмы и 131 тую. Все это можно будет увидеть на улицах города. Озеленители вывезли растения из теплиц, вот, чтобы они адаптировались к естественным условиям. И после акклиматизации их уже в общественных пространствах поставят. Так что должно быть очень и очень красиво. Иного вообще выбора нет, потому что перекопанные улицы — это некрасиво. Но с другой стороны, если там будут стоять пальмы и туи, это как будто бы уже как-то вот сглаживает немного вид и уже становится более красиво. Так, ну и раз уж мы заговорили о местном, поговорим еще об одном местном, точнее, об одной местной, вот той самой из студии «Красноярск ФМ», которую зовут Аня Трегубова. Она сегодня отсутствует, но это не означает, что мы не можем поздравить ее с днем рождения. Вот, собственно, сегодня, не знаю, сколько ей лет, мы уже с Ромой сбились со счета, но, тем не менее, желаем вот всей команды «Красноярск ФМ», хотя тут вот никого нет, но, тем не менее, с днем рождения вы тоже можете поздравить, ставьте лайк где-нибудь в группе во ВКонтакте, заходите, там специальный пост, можно лайком поздравить, можно комментарием, в общем, как хотите. Поздравьте коллегу, собственно, с чем мы и замечательно, я думаю, что справились. С днем рождения!

0: Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
2: Понятно.
3: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
4: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
5: Ты хочешь?

0: Окна, балконы и даже роллошторы. Двери, москитки. Всем клиентам скидки.
1: Да-да-да-да-да-да, окно!
0: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.
2: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Тевье Молочник, Ирландский герой и Мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
3: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
4: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 5.25 в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин на месте. Добрый вечер, всем привет. Итак, поговорим о новинках грядущих отечественного кинематографа. Вышел тизер третьей части «Чебурашки», причем там вся его родня. Коротко, если по сюжету пробежаться, то семья приезжает к нему в приморский городок. Дальше всех ждет классическая история про отношения с родней. Выход кино запланирован на 1 января 2027 года, а там, боже мой, там, смотрите, там и старый Чебурашка, и Чебурашка-качок, и Чебурашка-девочка, и Чебурашка-скуф. В общем, там вообще полный набор. То есть, если... сложно комментировать. Я посмотрел и такой думаю, ну что ж, пускай, как говорится, будет. Если вам мало Чебурашки, то по мультику «Жил-был пес» снимут полнометражку с Гошей Куценко в роли волка. И к этому сюжету, как говорят, мы не готовы. Что же по сюжету? Главным героем будет бывший чемпион по боксу, которому начинает мерещиться волк. Ну, видимо, не от хорошей жизни. Значит, Серый уговаривает его похитить дочь начальника, чтобы потом ее же и спасти. Сюжет, действительно, к такому сюжету мы не готовы. Также появится в качестве актеров Павел Прилучный, Никита Кологривый. Премьера в декабре 27 года. Казалось бы, на Чебурашке, ну, можно было бы остановиться. Как будто бы. Но они думают, ну, нас уже не остановить. Ну, все, мы возьмем все мультики. Мы все переснимем в полнометражке. Вот. Ну, посмотрим. Вдруг реально нормально. Откуда мы знаем, правильно? Еще же даже не сняли. Тут еще надо, во-первых, декабрь 27-го. Да, это после Чебурашки практически через год. То есть сначала нас ждет Чебурашка. Возможно, будет что-то еще. Мы же не знаем, насколько полет фантазии мощный у создателей таких фильмов. Вот. И потом вот «Жил-был пес». В общем, как говорится, ты заходи, если что, что называется. И немного полезной информации на правах рекламы. Если вы задумали строить дом и в какой-то момент такие, ага, а вот мы вот опасаемся, что будет одно, второе, третье, то... С компанией «Новый уровень» о таком вообще можно, в принципе, забыть. Сроки соблюдают, смета не растет, и, соответственно, никаких проблем у вас не должно возникнуть вообще. Даже вы даже думать об этом не будете, что может что-то пойти не так. Так что, и что самый-то в чем плюс, в зависимости от того, сколько квадратных метров будет ваш дом, то вы будете получать ценные подарки, что тоже приятно. Подарки вообще, в принципе, всегда получать приятно, а в новый дом получать подарки – это вдвойне классно. Подробности на Брянской 142, офис 315 или по телефону 214-14-11. Акция действует до ее отмены. Новый уровень, когда все под контролем.

0: Вернуться в час ООО «СЗ «Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ру.
3: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-00-56-337, 18+.
1: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
4: Акция действует до ее отмены. ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
5: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
6: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5.46 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин. Всем здравствуйте, добрый вечер. Итак, вот хоть сегодня уже и вторник, но новость про понедельник. Я думаю, что у вас в понедельник все было в порядке, потому что выяснили, что по понедельникам сердце останавливается на 9% чаще, чем в другие дни. Было масштабное исследование, 200 тысяч человек в нем приняли участие. Назвали это исследователи эффектом понедельника. Все дело в гормональном скачке при возвращении к работе. Адреналин, кортизол, наш с вами любимый, резко поднимает давление, пульс, и вот поэтому иногда все заканчивается не очень хорошо. Не зря же, говорят, понедельник день тяжелый. Понедельники взять и отменить. Вот, понимаете, вот оно научное обоснование, что что-то с этим днем недели не так. Ну, вчера лето началось. Я думаю, вчера вот этот кортизол, он как будто бы, ну, не должен был вообще в нас появляться. Даже несмотря на то, что после выходных вы отправились на работу, я уверен, что с прекрасным настроением. Ну, хотя бы я хочу так думать, но если что, в любом случае, за моторчиком-то, за своим нужно следить. Опять же, карательная кулинария. Вот здесь я прям вызываю полицию. Значит, пельмени на Кока-Коле. Вы понимаете, это... Ну, это прям вот максимальное издевательство. И над пельменями, и над газировкой. Значит, гурман, назовем его так, я бы назвал по-другому, сварил, значит, пельмени, вот это вот искусство, вот это вот величие в газировке, и закинул перца с лавровым листом. Ну, то есть, вообще безбашенный человечек. Получилось, говорит, на удивление съедобно. Сладкое тесто, соленое мясо, говорят, очень сильно гармонирует. Я не знаю, может, температура у человека была. Может быть, наспор. Может быть... Я не знаю, ну, сложно объяснить, то есть он прям, вот, вы, чтобы общее понимание было вот этого вот вселенского беспредела, скажем так, он берет кастрюлю, вот, честно, я посмотрел видео над этим издевательством, над едой, он взял кастрюлю, налил туда газировку, довел до кипения, закинул пельмени, закинул лаврушку, перчика и сварил, и говорит, вкусно. Не знаю. Возможно, если я повторю, а у меня рука не поднимется такое сделать, потому что это неуважение к пельменям. И я скажу, а нет, а на самом деле нормально. То есть, возможно, я и переобуюсь, но не факт. Поэтому исключительно такие эксперименты на ваш страх и риск. Помните, я за вами наблюдаю. Я страж за пельменями вообще в любых их проявлениях. Исключительно в естественной среде, как они задуманы, их нужно употреблять, так и делать, а не вот это. Так что имейте в виду, я здесь вот главный по этому блюду, поэтому ни в коем случае не нужно так издеваться. И прежде чем я возьму небольшую паузу, немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, кто-то из вас

присматривает автомобиль из Китая, то эта информация вам пригодится, можно прям даже записывать. Сейчас на рынке полно посредников, которым можно вообще опасно переводить деньги, знаете ли. Обращаясь в Империя Авто, у них свой офис в Китае. Они сами отбирают машины без ДТП. И главное, полная безопасность, ведь работают только по договору. Через кассу, никаких переводов на карту непонятным агентам. То есть за ваши деньги вы можете быть спокойны и можете быть уверены, что автомобиль тот самый, который выбрали, приедет к вам. Империя Авто, телефон 8-903-922-77-77, офис на Бытаевской 2. 8-903-922-77-77. У меня аж буквы не складываются в предложение после того, что я увидел, как над пельменями издеваются. Ну что это такое? Так, мне срочно нужна небольшая пауза. Я скоро вернусь. Сейчас.

0: Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму законопроект о поддержке Почты России, свидетельствует статус инициативы в думской системе документооборота. Согласно документу, платежные документы за жилье и коммунальные услуги будут направлять через портал госуслуги. В почтовых отделениях начнут принимать безналичную оплату без комиссии. Почтовые ящики смогут использовать только Почта России, управляющая компанией сторонней организации по решению общего собрания жильцов. Кроме того, у почтовых операторов появится возможность привлекать сторонние компании и индивидуальных предпринимателей для доставки коммерческих посылок. Почта России также сможет размещать рекламу на доставляемых ею платежных документах. Законопроект предусматривает оптимизацию графиков работы почтовых отделений, пишет «Коммерсант». С сегодняшнего дня Армения должна приостановить сертификацию живой рыбы и рыбной продукции для поставок в Россию. Такое решение Россельхознадзор принял после проверки местных рыбоперерабатывающих предприятий и форелевых хозяйств. Ранее ограничения затронули и другую армянскую продукцию. С конца мая в Россию также перестали ввозить часть овощей, зелень и клубнику, пишет «Лента дня». Краском и Сибспас провели штабную тренировку. Учения внештатных газоспасателей компании Краском и бойцов профессионального аварийно-спасательного формирования Сибспас прошли на водозаборном сооружении острова Посадный. По легенде, из-за точечной коррозии контейнера произошла утечка хлора, который по санитарным нормам используется для обеззараживания воды. Цель спасателей – быстро отреагировать и грамотно устранить условную аварию. Участники учебно-тренировочного занятия успешно справились с поставленной задачей. Как прокомментировал генеральный директор Краском Олег Гончаров, такие учения позволяют оттачивать координацию между службами предприятия и профессиональным спасательным формированием. Красноярцев просят выбрать внешний вид для стелы к 50-летию Свердловского района. В следующем году этот район нашего города отметит юбилей. К этой дате планируют установить праздничную стелу, посвященную истории и знаковым местам района. На конструкции появятся иллюстрации объектов, которые выберут сами жители. Голосование уже стартовало в официальной группе района во ВКонтакте и продлится до 7 июня, пишут «Горновости». В июне красноярцы смогут увидеть мини-парад планет. 7 и 9 июня Венера сблизится со звездой Полукс и Юпитером. 10 июня Луна пройдет рядом с Сатурном. Главное событие – 12 июня. Меркурий, Юпитер и Венера выстроятся в одну линию на западном горизонте. Все три планеты будут видны невооруженным глазом. 17 июня к ним присоединится тонкий серп Луны, пишет «Борус». И о валюте. Доллар 71.55, евро 86.25. Алина Старцева, служба информации.
4: Горячее солнце,
5: климат-контроль.
6: На 96,2 FM.
7: Завтра, в среду, 3 июня, в нашем городе ясно, ожидается небольшой туман. Ветер от 3 до 7 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12, днем до плюс 26.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: 6 вечера в Красноярске, за окном плюс 22 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихао от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Соединение со спутниками установлено.
6: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6:04 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин. Всем здравствуйте, добрый вечер. Итак, поговорим немного о чем. Ну, во-первых, потрясающая погода. Вот просто супер. Если есть возможность оставить автомобиль, спокойненько переодеться в приятную, хорошую, подобающую для такой погоды одежду и где-нибудь пройтись по набережной, там, где не перекопана дорога. Ну, повыбирать, конечно, еще надо. В общем, в том месте, где вам хорошо, обязательно это сделайте. Если вы за городом живете, то вообще счастливый человек. Итак, так вот, Apple, яблочная компания, готовит новую защиту от воровства телефонов. Значит, ваш смартфон заблокируется сам, если его резко выхватят из рук. Сразу же закроет все ваши ID, пароли, банковские данные, настройки, все закроет, скажет «все». Не, ты не пройдешь, как говорится. Будет следить за движением, проверять, находится ли человек дома, на работе или где-то вот в вашей, например, домашней Wi-Fi сети. Вот так вот. То есть телефон может вот так вот будет делать. Они что-то сделают, если, допустим, телефон, вот когда мы лежим, ленту вот листаем, видосики смотрим, смотрим, ночью засыпаем, и он нам на лицо падает. Вот с этим что-то можно сделать, пожалуйста? Ну, хотя бы постараться, попробовать. Вариант не листать ленту до 3:00 ночи не подходит, нет. Надо что-то другое, надо что-то более инновационное. Вы, в конце концов, компания, которая занимается инновациями или вот ерунда всякая. Вот, поэтому пускай поработают над этим. Что еще из интересного появилось? Корм для людей начали продавать на маркетплейсах. Корм для людей, да. Пакетик там, ну, пакетик с нечто, скажем так. По нутриентам аналогичен порции мяса в составе углеводы, витамины, экстракты 20 овощей. И вот такую умную еду, как ее позиционируют, нужно просто развести водой, разбавить. Вот просто добавь воды и поешь. А также еще что-то разбавить водой и попить. Мы все прекрасно знаем, что мы в детстве миллениалы пили. Дегустаторы говорят, что один пакетик насытит вас на 6 часов. И набор вот такой, там в районе 1000 рублей ты покупаешь. Ну, я не знаю, но это сомнительно. Это, ну, реально, это корм для людей. Причем там до 200 калорий на порцию, но я сомневаюсь, что это прям какая-то полноценная еда. Поешьте просто нормально. Набор это вот сколько тут? 5 приемов пищи, вот, на день. На день за 900 рублей можно, я не знаю, макарошки взял. Пельмени, в конце-то концов. Чё я думаю-то? Главное, не в Кока-Коле их варить, и все нормально будет. Этот корм для людей, ну, ерунда же какая-то. На 900 рублей можно прекрасно на день поесть, а то еще и не на один, если приложить немножечко смекалки, если что-то у вас еще есть в холодильнике, можно вообще и первое, и второе еще и на компот останется. Поэтому не занимайтесь фигней, ешьте нормальную. Корм для людей оставьте вон тем дегустаторам.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто». Абытаевская, 2.
2: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Тевье Молочник, Ирландский герой и Мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-9909.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
7: 15 минут и все?
8: Да, все. Никаких запотевших очков. Трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте хирургия-глаза.рф.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО Медстандарт.
9: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
10: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6.17 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин. Всем привет, здрасте, добрый вечер. Поговорим немножечко про Японию и все, что с ней связано. Итак, начнем с легенького. Японская ходьба стала главным хитом для похудения. Говорят, метод занимает 30 минут в день, помогает сбросить до 10 килограммов в месяц. И вы сейчас меня спросите: Никита, ну пожалуйста, ну подробностей. Схема-то, как говорят, элементарная. 3 минуты идем быстрым шагом, потом 3 минуты обычным. Итак, 5 кругов подряд. При этом калории сжигаются на 40% эффективнее, чем во время бега. Но опять же, это говорят исследователи, не я утверждаю, я не пробовал. Методика помогает снижать давление, повышает выносливость и омолаживает сердце с сосудами на 5-10 лет. То есть вот если вот так ходить, то у вас будет, можно вернуться в 2016 и, как говорят в трендах в интернетах, вернуть свой прайм. Самое главное, не нужно гнаться за 7000 шагами в день, хватит всего 30 минут. То есть не 7 тысяч шагов, а 30 минут. То есть как-то вот конвертируй. Сколько вы за 30 минут пройдете вот таким темпом, я не знаю. У всех разный шаг, у всех разный. Ну вот помним, да? 3 минуты идем быстрым шагом, потом 3 минуты. И неважно, куда вы идете. Вообще, в магазин, на работу. Со стороны, возможно, это будет казаться странным. То вы сначала ускорились, потом побежали. Бывают такие люди, которые вот идут и внезапно начнут бежать. Куда бежать? Потом раз остановились, нормально пошли. Возможно, они уже давно знали об этой японской ходьбе, а мы просто думаем, ну что вы ерундой занимаетесь. А они на самом деле уже на несколько шагов впереди. Это мы с вами отстающие, так что имейте в виду. Ну и, собственно, опять же, про Японию. Любители они, конечно, всего экстремального. Так вот, открыли они там музей ног и собрали туда всех фуд-фетишистов страны. А там таких достаточно много. В Японии, собственно, вот запустили такую выставку, целиком посвященную ступне. Там все про... Вот если хочется посмотреть на ступни вот во всем их многообразии, вот это туда. Там и фотографии, там и рисунки, там и комиксы, там и VR-игры, обычные игры. Понимаете, игры про ступни. Ну, кто бы мог подумать? Ну, понятно, японская ходьба, ступни, да, понимаете. Выставка работала 3 дня, но посетителей явно с интересными хобби было так много, что теперь организаторы хотят превратить ее в такую полноценную ежегодное мероприятие. Вот, добро пожаловать, приходите своими ступнями, посмотрите на то, что вам очень нравится. Ну, с другой стороны, мы почему это будем осуждать? Там нормально, там разрешено, там это в порядке вещей, поэтому, пожалуйста, как говорится, нравится, занимайтесь.

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
3: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
4: Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
6: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
7: Сверхпрочные панорамные бани от «Алео». Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
8: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни, Гапо, Рагло, Экселент, Акватек. Ждем вас на Вавилова, в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
9: Акция действует до ее отмены. ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
10: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
11: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
12: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
2: Алло, алло.
3: Доброе утро. Александр, такой вопрос. Скажите ваше мнение. Возможен, ну, допустим, я знаю, что коробка ДСГ, да, то есть как бы робот, она как бы адаптируется, обучается. А на такой машине, как Subaru Impreza, вариатор как-то подстраивается, или он как есть, так и есть? По манеру вождения.
2: Слушайте, ну, я скажу так, конкретно по этой модели не скажу, в мозгах не разбирался, но обычно нет, смысл ему какой подстраивается, у него совсем другой принцип работы. То есть, по факту у вариатора и пауз-то в переключении нет. Потому что переключения как такового нет, он просто ползает туда-сюда. Но что касается роботизированных коробок, кстати, далеко не все коробки вообще обучаемые. Например, роботы, которые ставились на 1.8 Vesta SV Cross. Необучаемая тема, по факту, это просто механика без педали сцепления. Роботы на Хондах, вот у меня был Civic с роботизированной коробкой, тоже учился слабо, и надо было минут 10 его гонять вручную, чтобы он запомнил хоть что-то. Такая же тема была на изитрониках, это у Апелей. А вот Десги, гитраковские коробки, ну и вообще двухсцепленчатые с мозгами более-менее современными, учатся быстро. А вариатору ему и учиться-то особо не надо. Он просто расходует еще много бензина. Так что здесь, наверное, кто прав, тот говорил скорее всего, о том, что его не надо обучать.
3: Спасибо большое.
4: Алло.
5: Здравствуйте. У меня такой вопрос. 20 августа 21 года. 4 года отъездил без проблем. А сейчас такая проблема. Рвет тросики переключения передач. Поставили первый китайский, потом поставили родной за 40 копейками. А потом уже поставили бывший родной в хорошем состоянии. Рвет и все. То есть уже третий комплект как минимум поменянный. И причину не могут как бы официалы, двое официалов в городе Красноярске разбирались. Ему придут еще. Говорят, вторая машина всего во все в городе с такой проблемой. Больше они не сталкивались. Ну, как бы, как говорится, чудес не бывает. Может, все-таки где-нибудь что-нибудь не придет, не задевает, не депортировано, ничего не было. Ну, чипит-то не было.
2: Вопрос-то как бы к тому, как с этим дальше жить или что с этим делать вообще в принципе?
5: Каким бензином лучше избегать лавры?
2: Еще раз, плохо очень слышно. Что лучше?
5: Каким бензином лучше избегать лавры?
2: Слушайте, я бы заправлял 92-м, сохранял чеки. Ну, смысл какой его заливать 95-м, 98-м? Ну, не вижу абсолютно никакого.
5: Не, Александр, я имел смелость пошутить. Каким бензином сжигать Ларгус, чтобы лучше горел?
2: А, вот оно что. Это, знаешь, это как шутки из разряда. Он поедет 200 километров в час, да, когда сбросит его со скалы, тогда поедет. Ну, в общем, я, честно говоря, не знаю, тоже не сталкивался с такой проблемой. Я считаю, что если, ну, в данном случае надо юристов еще подключить, может быть, они вам помогут как этот вопрос урегулировать. Есть два варианта решения проблемы. Первый, они будут ковыряться всю жизнь, либо там определенно долгое время, и как-то эту проблему устранят. Возможно, на этих же двух автомобилях, которые им попадались за всю историю. Либо второй вариант, вы через какие-то там судебные инстанции, юридические споры будете с ними разрешать и, возможно, даже машину обменяете. Но я не знаю конкретно, является ли это претензией к возврату автомобиля. Это уже вопрос открытый. Но с любой точки зрения оставлять этот вопрос я бы не стал. С дилерским центром бы плотно работал, пускай продолжают ковыряться. Другого выхода нет. Ну что, так и дальше, что ли, ездить?
5: Да, я прекрасно понимаю, только есть один нюанс. Автомобиль служебный, он очень много ездит по дорогам, и чем больше он стоит, тем теряет деньги. Ну, грубо говоря.
2: Я понимаю.
5: Да. Ну, что поделать?
2: Понял. Будем вас. Ну, что делать?
5: Слезы счастья вытирать.
2: Благодарю. Ну, надеюсь, слез будет. Справитесь по-быстрому. Благодарю за звонок. А вас, друзья, благодарю за внимание. Кстати, в конце хотел добавить. Меня тут поправили. У меня в Красноярске есть люди, которые периодически пишут, что все-таки вариаторы обучаются, но после ремонтных процедур. Ну, то есть там через скан приборы. Если мы говорим про бытовое обучение, когда в рукопашку их учат, нет, бесплатно. Дальше мы будем уже завтра общаться. Спасибо за внимание сейчас. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
6: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
7: Продолжайте движение. Навигатор.
8: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоу-рум.
9: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
10: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19. 0+.
12: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
13: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова, 70, строение 6 и 2 Брянская, 4. Сайт bunker919.ru.
14: Водолей. Радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и металлические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
15: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.
16: Радио. Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение – все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgkdefis24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
3: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-00-56-337, 18+.
4: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.

0: 56 33.
1: ФБС блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярскому краю. Быстро, надежно. Звони 241 44 47.
2: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6 часов 46 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин. Всем привет. Здравствуйте. Уважаемые автовладельцы, сейчас немного полезной информации для вас. Так что нужно быть внимательными и осторожными. Особенно тем, у кого электромобиль и гибрид. Так вот, говорят, что грозят огромные штрафы за парковку на подземных стоянках. С 1 июня или даже со 2. Со 2. Такие автомобили нужно размещать только в специально оборудованных местах согласно новым правилам МЧС. За нарушение физлицам, то есть любому владельцу, грозит штраф до 50 тысяч рублей, юрлицам до 2 миллионов рублей. При этом таких мест специальных для электромобилей на российских подземных паркингах пока что немного, что, по мнению экспертов, может привести к росту числа нарушений. И вот как быть? Мест нет, парковаться теперь возможно, получить штраф и какой-то замкнутый круг. То вот ваши соседи по дому могут поставить там, где вы заряжаете ваш автомобиль, а я неоднократно видел, стоят специальные точки для зарядки. Ну, что я вам объясняю, вы прекрасно знаете. И там кто-то раз припаркуется, хотя там русскими буквами написано: пожалуйста, не занимайте это парковочное место. Чаще всего, конечно, эти места свободны, но я видел индивидуумов, которые ставили автомобиль туда, где должен стоять ваш электроавтомобиль и заряжаться. Вот не будьте такими, не у всех бензиновые автомобили, кто-то выбирает вот электрический автомобиль, а заряжаться надо, а домой не загонишь, домой нет такой заряд, дома нет такой зарядки, пожалуйста, будьте, пожалуйста, понимающими людьми, вот. Что еще касается автомобилей, да, собственно, просто неприятная ситуация произошла. Спокойненько, золотая BMW, красивая, прекрасная, была припаркована, мимо ехал грузовик с навозом, перевернулся, и, то есть, BMW стала чуть-чуть таким с коричневым отливом, скажем так, она продолжала быть золотой, ничего не поменялось, она продолжала, скажем так, сиять, но уже блеск немного померк, сверху был такой неприятный слой, вот, хотя, возможно, говорят, что это к деньгам, я не уверен, конечно, но все может быть, возможно, он продаст ее вот в таком виде, заработает еще больше денег, прославится в соцсетях, купит себе что-то другое, возможно, другого цвета, чтобы не привлекать внимание подобных грузовиков с таким содержимым, и все у него будет хорошо. Мы же не знаем, как сложится. Главное, чтобы сложилось все хорошо. Будем думать о прекрасном, о чудесном, и пожелаем ему всего самого замечательного. Получилось тостующий какой-то. Надо отдохнуть немножечко. Я скоро вернусь.
4: Сейчас!

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: После небольшой рекламы.
5: Про здоровье.
6: Устали от очков и линз? В клинике «Медстандарт» доступна современная лазерная коррекция. Это безопасная процедура на оборудовании экспертного класса, которая подходит даже при астигматизме и тонкой роговице. Уже на следующий день после операции вы сможете наслаждаться красотой мира без очков. А до конца июня действует специальное предложение. Лазерная коррекция по технологии Femto LASIK за оба глаза 86 тысяч рублей вместо 106 тысяч рублей. Просто пройдите диагностику и запишитесь на операцию в тот же день. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
7: Здравствуйте. Владимир Путин накануне призвал правительство и ФСБ обеспечить доступ к важным сервисам при ограничениях интернета. Речь идет о системах оказания медицинской помощи, портале госуслуги и платежных системах. Доклад по результатам работы нужно представить до 1 июля, пишет газета «Ру». В Шереметьево и Пулково запустили посадку пассажиров по биометрии на рейсы авиакомпании «Аэрофлот» между двумя городами, следует из пресс-релизов авиакомпаний. Новая технология позволяет пройти регистрацию и выход на посадку без предъявления документов. Достаточно улыбнуться в камеру, указано в сообщении Шереметьево. Сервис будет действовать в качестве эксперимента до 1 апреля 2027 года, пишет «Коммерсант». Помощник президента Владимир Мединский призвал усилить госконтроль над российским кинематографом на всех этапах, от идей до съемок. По его мнению, в отрасли много государственных денег, но мало рыночных инструментов, а в результате – груда посредственных фильмов. Мединский напомнил о советской цензуре, которая не пропускала в прокат халтуру, и заявил: «Снял барахло – переделывай», пишет «Борус». В Красноярске движение транспорта по Семафорной откроют до 15 июня. Об этом в социальных сетях сообщил глава Красноярска Сергей Верещагин. Специалисты обнаружили еще один аварийный участок коллектора. Ресурсникам предстоит выполнить работы до 12 июня. Затем дорожники проведут отсыпку дороги и подготовят ее к асфальтированию. Монтаж нового коллектора Краском завершил в срок до 31 мая. Рассматривали возможность частичного открытия дороги, но есть риски прежде всего с точки зрения безопасности. Опасности, пишут «Горновости». Почти сотню нетрезвых водителей задержали в Красноярском крае за минувшие выходные. 11 из них поймали за повторным нарушением. 16 человек не имели водительских прав. За езду в пьяном виде водителям грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет. За повторное нарушение – уголовная ответственность. Если вы заметили такого водителя на дороге, можно передать данные о нем по телефону синей линии 263-1019, сообщает ТВК. Круглосуточную телефонную линию по вопросам горячей воды и отопления запустили в Красноярске, сообщает ТВК. При звонке по единому номеру 8 800 355 55 озвучите свой вопрос голосовому помощнику и следуйте его подсказкам. Например, отключение горячей воды. Система предоставит необходимую информацию или переведет на оператора. Жителям напоминают, как и прежде, с 8 утра до 8 вечера по этому номеру можно узнать о начислениях за тепло и горячую воду. И о валюте. Доллар 71.55, евро 86.25. Алина Старцева, служба информации.
8: Лето, климат-контроль
9: на 96.2 FM.
4: Завтра, в среду, 3 июня, в нашем городе ясно, ожидается небольшой туман. Ветер от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12, днем до плюс 26.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск.

0: 7 вечера в нашем городе, за окном плюс 21 градус. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Соединение со спутниками установлено.
6: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7:03 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин. Добрый вечер. Всем привет. Итак, опять небольшой кинодайджест. Буквально несколько слов, что можно посмотреть, а что мы с нетерпением будем ждать. Выбрал вот самую мякотку, что называется. Хоррор «Закулисье реальности» уже первые выходные собрал огромные 118 миллионов. И, собственно, очень круто. Причем, если учитывать то, что этот фильм делал человек, который изначально занимался вот этим сеттингом вселенной Backrooms, снимал все это для YouTube. И, пожалуйста, вот его пригласила довольно известная А24 студия. Говорят, пожалуйста, друг, снимай. Вот. При этом окупился в первый уикенд, собрал в 12 раз больше своего скромного бюджета, который, на секундочку, всего лишь 10 миллионов, а собрал в США 81, то есть стартовал в разы лучше и всего уже 118, то есть бюджет там перекрыт в несколько раз. Причем установил несколько рекордов: лучший старт для оригинальных фильмов ужасов и лучший дебют в истории, собственно, студии А24. Нужно погружаться немного в, скажем так, во вселенную Backrooms, за кулисье. Можно это посмотреть на различных видеоплатформах. И хотя, с другой стороны, возможно, будет и в самом хорроре объясняться, что это такое, как это выглядит, и дополнительного погружения никакого не понадобится. Если знакомы с этой вселенной, то и фильм для вас дастся легко. Но, опять же, если вы любите фильмы ужасов, исключительно только по этой причине стоит смотреть. Легендарный Джон Рэмбо выйдет в зарубежный прокат 4 июня 2027 года, то есть через год. Причем это будет приквел к знаменитой серии боевиков из 5 фильмов с легендарным Сильвестром Сталлоне. В новой ленте покажут предысторию героя. Действие развернется до события Рэмбо «Первая кровь». Главная роль досталась Ноа Сентинео из, вот, не, из фильмов, которые я, к сожалению, не смотрел. Актер мне не знаком. Съемки длились несколько месяцев на острове в Таиланде, так что должно быть классно. Если будет тот же, что называется, вайб вот этих вот боевиков 80-х-90-х, будет очень круто. Ну и предысторию самого Джона Рэмбо посмотреть тоже достаточно интересно. Плюс, если вы любите анимационные сериалы, то уже показали трейлер второго сезона мультсериала «Люди Икс 97» и раскрыл дату премьеры. Тот самый юбилей, вот этот, который в мемах. Если вы понимаете, о чем речь, я думаю, что вы такие: о, ничего себе. Марвел всем этим занимается, и трейлер демонстрирует возвращение персонажей, среди которых там и Росомаха, и Циклоп, и Джин Грей, и Шторм, и другие. И вот в грядущем сезоне героям предстоит найти способ вернуться в свои родные 90-е годы, и премьера запланирована на 1 июля 26 года на стриминге Disney+. То есть меньше месяца осталось до того, чтобы вот погрузиться в эту атмосферу комиксов и анимационных Людей Икс. Очень классно для фанатов, тех, кто смотрел это еще по телевизору, на кассетах. Очень здорово. Если хотите ознакомиться и погрузиться во вселенную, то все это есть в свободном доступе. Пожалуйста, смотрите. У меня аж олдскулы, что называется, свело, подавиться воздухом. Поэтому чуть-чуть отдохну. Скоро вернусь.

0: Реклама.
1: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
2: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
3: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
4: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Тевье Молочник, Ирландский герой и Мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.

0: Наркология, центр Скоранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7:15 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин. Всем привет, здравствуйте, добрый вечер. Поговорим о мировых рекордах. На сей раз мировой рекорд по самому большому супу из спаржи. Поставили такой рекорд в конце мая в Коломне. Значит, 222 литра супа на традиционном городском фестивале спаржи приготовил шеф-повар из Международного альянса кулинаров совместно с довольно известной сетью супермаркетов. Потом, собственно, все желающие могли суп попробовать и оценить другие угощения из спаржи, причем совершенно бесплатно. И результат официально попал в Книгу рекордов России «Достояние нации». Хотя указано, конечно, было, что мировой рекорд, возможно, это рекорд России и рекорд мира одновременно как-то фиксировался, но, тем не менее, рекорд есть. Мне вообще интересно, что традиционный фестиваль спаржи именно в Коломне. Вот, понимаете, насколько мало мы знаем о каких-то традиционных нюансах определенных регионов нашей страны. День огурца. Постоянно забываю, в каком городе здесь. Оказывается, что в Коломне традиционный фестиваль спаржи. Я не удивлюсь, если где-нибудь в Торжке фестиваль сельдерея или что-нибудь еще. У нас вот минусинский помидор, опять же. И я думаю, что в разных регионах есть культ какого-то овоща, фрукта, какого-то блюда и соответствующий фестиваль, о котором мы не знаем. Вот, пожалуйста, сразу можно накидать несколько пунктов, что можно посетить, какие города, какие мероприятия, которые связаны с какой-либо едой традиционной, а мы ни сном, ни духом и сидим такие спокойненько себе, ничего не знаем. Вот, пожалуйста, поле для исследования, что называется, непаханное. Катаемся, узнаем новое и можно еще и поесть немножечко. В США тут начали устраивать рейвы до 3-летних детей. Пожалуйста, вот, ну, не получается у них пока. Они очень хотят, но не факт. Причем на тусовки приходят выгоревшие родители с младенцами на руках. Некоторые даже ходить не умеют. Причем вместо обычных сетов диджей ставят техно-ремиксы колыбельных и детских песен. Я думаю, если у нас такое сделают, то, пожалуйста, техно-ремикс на «Синий трактор едет к нам», на «Акуленок» и что-нибудь еще, какие-то легендарные известные песни из легендарных советских мультиков, опять же, из «Леопольда» или там из «Винни-Пуха», еще откуда-нибудь. Будет классный рейв, пожалуйста, пришли, на бае взяли агуши себе и вот моему прекрасному сыну или дочке, пожалуйста, классно сходили, провели время, ребенка покачали в такт музыки, все, он уснул классно, вообще супер. И потом, когда он вырастет, будет смотреть фотографии, а оказывается, он там в 2.5 года, в 3, в год уже ходил на рейвы, понимаете, уже приобщался к какой-то тусовочной жизни, и потом он такой: я уже все, я уже слишком стар для всего этого, я в детстве уже натусовался на рейвах, мне это уже неинтересно. И займется делом, возможно, для этого и сделано, что потом молодым людям уже это будет неинтересно, они свое отходили, все. Занимаемся учебой. Интересный, конечно, шаг. Вряд ли, конечно, так задумывалось, но моя версия мне тоже нравится. Еще бы я был против своей версии. Ну,

0: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
2: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
4: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
5: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
6: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-2056-337, 18+.
7: 24santechmarket.rf объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
8: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Агрониф 307-246-822-6090.
9: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
10: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
8: О, Дивснайпер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
11: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптово-розничной сети «Водолей».
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 7:28 на часах. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин. Всем привет. Добрый вечер. В эфире рубрика «Слабоумие и отвага». На сей раз опять поговорим о человеке из Японии. Уже третья новость, по-моему, из Японии за сегодня. Так вот, полицейский, его уволили и организовали по этому случаю вечеринку. Так вот, он не хотел идти на эту вечеринку и якобы заминировал ресторан. Оставил записку с надписью «Я заложил бомбу». К счастью, сообщение оказалось ложным, но все посиделки были отменены. И как он сам сознался, я не хотел идти на прощальную вечеринку. Вот так. Ну, вот просто. Хотя мог бы сказать просто, я не приду. Посидите за меня. Отметьте без меня. Не получается. Заболел. Расстроен. Ну, то есть, пошел, я не знаю, на фестиваль вот этих вот, на выставку ступней в конце-то концов. Ну, что-то же можно было придумать. Бомба. Такой, ну, прикол бомбовый будет. Вот и оказалось прикол. Не знаю насчет того, куда его после этого он ушел там на пенсию или куда его отправили, в тюрьму. Ну, то есть дальнейшая судьба мне его неизвестна. Но, опять же, мы так ни в коем случае не делаем. Опять же, рубрика «Мы не осуждаем ни в коем случае». В Китае парень пришел в спортзал на разминке. Занимался, да? Я посмотрел камеру с видеонаблюдения. И на целых 7 часов вырубился. Ну, уснул человек, устал. Ну, пришел, думает, ну, все-таки надо же как-то спортом заниматься. Переступил через себя. А сотрудники, посетители не мешали ему спать до самого вечера. То есть до того момента, как зал не закрылся, его потом пришли, разбудили. Все, пожалуйста. А зачем трогать? Мне кажется, возможно, это какая-то секретная, скажем так, тренировка. Ему вот выписали, говорит, ты чуть-чуть разомнись, потом на бочок ложись спокойненько. Причем он так согнул ногу, возможно, для того, чтобы и правильно лимфа ходила, правильно, чтобы ничего не затекло, чтобы лег удобно. И, опять же, возможно, у него какие-то там стимуляторы были, я имею в виду такие, знаете, электрические, которые на себя бабочки вот такие. Помните, в магазине на диване продавали, которые на пресс надеваешь, и у тебя все классно будет. Вот что-то подобное, какие-то миостимуляторы это называется, вот. То есть, возможно, у него была какая-то тактика, и нужно было вот во сне качаться. Либо же он какие-то биодобавки пил. Ну, либо просто устал. То есть, ну, тут два варианта вообще. Я какие-то небылицы, возможно, придумываю. Иногда вот надо просто лечь, поспать, и чтобы тебе никто не мешал. Это будет лучшей тренировкой на свете. Во всяком случае, менталочка твоя спокойно отдохнет, и ты будешь такой, знаете ли, воздушный, что называется, проработанный, и потом никакой психолог не понадобится. Главное, хорошенько выспаться.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: А спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
2: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
3: Уизовый дом 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
4: Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Теплый, красивый. Балкон ваш станет стильный. Шкафчик в придачу. Соседи все заплачут.
1: Да-да-да-да-да-да, в Окнов!
0: Компания Окнов. Батурина 7. Телефон 277-56-33.
2: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
3: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
4: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.46 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин. Всем привет, добрый вечер. Итак, очень грустная история. Я думаю, что если бы про это Хемингуэй писал рассказ, то он бы сам бы просто разрыдался. На Авито нашли объявление о продаже кольца. Парень хотел сделать предложение, но своей девушке, но она отказалась. Он написал, что не пригодилась, она ушла к своему психологу. Здесь уже как будто бы шок и трепет. Причем он не растерялся и продает кольцо, чтобы оплатить себе уже терапию. По его словам, кольцо с заговором на удачу, и следующий жених отказ точно не получит, поэтому 100% надо брать. Очень круто, молодец, выкрутился. С одной стороны, и грустно за человека, ну что это такое? Вот взяли, отказали ему, он теперь вот вынужден ходить к психологу. Но с другой стороны, возможно, так было и лучше, потом бы не мучился. А тут сразу сказали нет, и все. Ну, чуть-чуть подзаработает, чуть-чуть недополучит. Короче, сам разберется. Не будем думать о судьбе других. Так вот, что еще из интересного? Опять же, поговорим про кино. Особенно возрадуются фанаты саги «Сумерки». Вернутся они в российские кинотеатры, и уже осенью будут их опять вновь. Даже так показывать. График вот такой. Значит, «Сумерки». Классический. Первая часть. 17 сентября. «Сумерки. Сага. Новолуние». 8 октября. «Сумерки. Сага. Затмение». 5 ноября. «Сумерки. Сага. Рассвет». Часть 1. 10 декабря. И «Сумерки. Сага. Рассвет». Часть 2. 11 февраля. Аж в 27 году. Видимо, после 10 декабря нужна пауза, чтобы либо все посмотрели, либо все отошли и потом уже смело смотрели последнюю часть. Так что фанаты, с другой стороны, фанаты могут и дома посмотреть, но опять же, сходить в кинотеатр, вот так вот парами за ручку посмотреть фильм, для кого-то это важно. Возможно, кто-то, возможно, эта пара образовалась именно благодаря вот этому фильму, понимаете? И потом уже подарил кольцо, и там никто не отказывался, и вот в честь знакомства люди ходят, смотрят этот фильм. Нормальная же история. Прекрасно, замечательно. Зачем ломать традицию, когда вот кинотеатры сами подкидывают такой шанс? Поэтому те, кто не смотрел, можно воспользоваться вот такой. Плюс еще и сходить в кино сейчас же. Мне кажется, вообще сходить в кино — это какая-то вот новый опыт. Не на стримингах где-то смотреть, там, не в онлайн-кинотеатрах. Такие, вау, мы пойдем в кино. Классно. Поесть попкорна карамельного. Ну или что вы там любите. В общем, если записали, молодцы. Не записали, в интернетах все это легко найдется. Да и осенью мы еще раз напомним. На сегодня все. Встречаемся завтра здесь же на Красноярск FM в рамках антипробочного шоу «Навигатор» в 5 часов вечера. Всем шикарного вечера сегодняшнего, вторника. И пока. До завтра.
4: Сейчас.

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. Российская Федерация заняла первое место в Европе по минимальному уровню безработицы, свидетельствуют данные ВЦИОМ. Уровень в 2,2% сохраняет минимальные значения за почти 35 лет. Россия опередила Данию, Великобританию, Италию, Францию и Испанию, пишет ТАСС. В Госдуму внесли доработанный законопроект, который позволит автовладельцам за плату выбирать красивые номера, пишет «Контекст». Предлагается разделить их на уникальные и индивидуальные, которые водитель сможет придумать сам. Получить такие номера можно будет через госуслуги, а их стоимость установит правительство. Чтобы бороться с перепродажей, владельцам автомобиля с уникальным номером запретят передавать машину новому собственнику в течение 3 лет. Закон может вступить в силу с 1 июля 2027 года. В России начали маркировать кофе и цикорий. Теперь каждый потребитель сможет проверить эту продукцию на легальность и безопасность, рассказали РИА Новости в операторе системы «Честный знак». Товары, которые поступили в оборот до старта требований, могут продавать без маркировки, пока не истечет срок годности. Первые вакцины против ВПЧ поступили в Красноярский край. На региональный склад доставили 1895 доз вакцины против вируса папилломы человека. В ближайшее время препарат распределят по медицинским учреждениям края. Об этом сообщил депутат Заксобрания Илья Зайцев. Одновременно с поставкой вакцины идет подготовка медицинских работников. Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что вакцинацию от ВПЧ для девочек профинансируют в Красноярском крае. О выделении средств на вакцину от вируса папилломы человека сообщил губернатор Михаил Катюков. Ее планируют ставить девочкам от 9 до 12 лет с отягощенным анамнезом, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». В Красноярске застройщика бассейна «Айсберг» хотят взыскать 316 миллионов рублей. Администрация города требует эту сумму с компанией «Каменщик» из-за проблем, возникших при строительстве спорткомплекса на улице 9 мая, сообщает «Мой Красноярск». Пляжный сезон в Красноярске открыт. Два водоема признаны безопасными для купания. Озеро Зеркальное и залив Стрелка на острове Татышев получили санитарные разрешения от Роспотребнадзора. На каждом пляже дежурят спасатели с 9 утра до 9 часов вечера. Мэрия напоминает о правилах безопасности. Следите за детьми, берите воду и солнцезащитные средства. Не употребляйте алкоголь и не заплывайте за буйки. В экстренной ситуации обращайтесь к спасателям или по номеру 112. Сообщает новости Красноярска. И о валюте. Доллар 71.55, евро 86.25. Алина Старцева, служба информации.
5: Мама, лето на дворе.
6: Климат-контроль.
7: На 96.2 FM.
8: Завтра, в среду, 3 июня, в нашем городе ясно, ожидается небольшой туман. Ветер от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12. Днем до плюс 26.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
10: Красноярск FM.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Боначива.
7: Здоровеньки, булы.
8: Салават сива.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио.
14: Красноярск FM 96.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Реклама.
1: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коначива.
8: Здоровеньки были.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.
16: You're listening to Bonsai Basic Beats. Every week, your favorite tunes in the mix.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте. Реклама.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламат сива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Красноярске час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коначива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хан.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
13: Красноярск FM 96.2.
14: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: В Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ, 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярск FM.
1: Раз как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлены.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихао от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коннечива.
8: Здоровеньки, булы.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.